0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Олег Кравченко. Здравствуйте. Житель Маркова пострадал при нападении медведя и лишился улова. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, инцидент произошел сегодня утром возле поселковой бани. Хищник со спины бросился на мужчину, который возвращался с рыбалки и отобрал добычу. Рыбак получил легкое сотрясение мозга, а также повреждение кисти руки. Как сообщили в Марковской участковой больнице, пострадавшему оказана медицинская помощь. Сейчас он находится дома под наблюдением врачей. Специалисты уже выехали на место для поиска и отстрела зверя. На фоне роста численности хищников Чукотка предложила Минприроды России изменить законодательство. Окружной департамент природных ресурсов и экологии просит исключить медведя из видов, добыча которых ограничена лимитами. Также рекомендуется продлить сроки охоты до конца февраля и отменить плату за пользование объектами животного мира. В этом году популяция медведей в округе достигла 3730 особей. Как отметили в региональном ведомстве, принятие этих мер позволит своевременно реагировать на выходы хищников и обеспечить безопасность жителей населенных пунктов. Банк России определил порядок допуска на рынок криптовалют, цифровых депозитариев, криптообменников и операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые права. Все они должны входить в соответствующие реестры, сообщили в пресс-службе ЦБ. Положение устанавливает квалификационные требования к членам органов управления и должностным лицам таких организаций, определяет перечень необходимых документов и порядок принятия решений о внесении сведений в реестры. Документ также предусматривает особенности упрощенного допуска на крипторынок уже действующих игроков. Указание регламентирует ведение реестров, обновление данных и публикацию сведений на сайте Центробанка. Нормативные акты вступают в силу с 5 октября. Роспотребнадзор обнаружил нарушение состава по физико-химическим показателям у популярных детских смесях компании Nestlé. Об этом сообщает РИА Новости. Согласно результатам исследования, состав продукции Nestagen-1 не соответствовал заявленным компонентам. Фактическое содержание витамина А оказалось почти в 4 раза меньше указанного, витамина Е в 2, также сильно занижен уровень йода. Кроме того, содержание жирных кислот значительно превышает количество, указанное на упаковке. Аналогичные нарушения выявили и в смеси Nestagen-2. Роспотребнадзор рекомендовал усилить контроль за продукцией и вынес предостережение. Уточняется, что внеплановая проверка была проведена управлением по Москве в июле. И в завершение выпуска. Россияне завоевали 2 золота в предпоследний день чемпионата Европы по боксу. Юлия Чумгулакова победила украинку Анну Охоту в весовой категории до 48 килограммов. В ее честь прозвучал гимн России. Чемпионка рассказала, что в первом раунде волновалась, но собралась. Поблагодарила тренеров и соперниц, отметив, что стала трехкратной чемпионкой Европы. Дмитрий Карманов в весе до 85 килограммов оказался сильнее француза Джуниора Тады. По его словам, ему помогли высокий рост, быстрые движения и тактика. На каждый удар соперника он отвечал 4-5 ударами. Турнир Софии проходит под эгидой World Boxing и завершается сегодня. И на этом пока все. Напомню, телефон нашей службы информации 247-00. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

0: Всем добрый день, друзья! Сегодня пятница, с вами Наташа Ковалева. 25 сентября на календаре, на часах 12:07. Это радио «Пурга». С вами, как обычно, я и хорошее настроение. Оказывается, друзья, сегодня Всемирный день мечты и день бутерброда. Так что, если вы все утро мечтаете о бутерброде, вы сегодня абсолютно легально можете совместить два праздника. А теперь я вам включу следующую песню без лишних слов. Просто слушайте и наслаждайтесь.
1: Радио номер один на Чукотке.

0: I'm a fireball.
1: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам». Пришло время заправить своего железного коня. Пока звучит песня, звоним по номеру 206-00 и вспоминаем правила дорожного движения.

0: Радио «Пурга» и госавтоинспекция Чукотки представляют познавательную викторину «Езда по правилам».
1: «Езда по правилам». И есть у нас сегодня дозвонившимся, и это Влада. Влада, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас сегодня настроение? Пятничное?
2: Да, классное пятничное настроение.
1: А у вас завтра будут выходные или все-таки будете работать?
2: Нет, у меня выходные полноценные, но, правда, в субботу я учусь.
1: Ну, ничего, как говорится, учение свет, не учение тьма, учиться всегда нужно.
2: Да.
1: В общем, готовы ли вы выигрывать?
2: Готово.
1: Картинка у вас видна?
2: Да.
1: Тогда поехали. Вопрос у нас сегодня такой. Уступать или нет? В нашей новой задаче вы выехали на перекресток, на зеленый свет и движетесь прямо. Так вот, уступать ли трамваю, который подъезжает навстречу? Как вы считаете?
2: Да, трамваю нужно уступить, у него преимущество. Если светофор горит для меня и для трамвая одинаково зеленым,
1: то значит,
2: трамвай в этом случае имеет преимущество.
1: А может, все-таки приоритет проезда на вашей стороне, им не надо мешкать, а нужно все-таки ехать и не уступать?
2: Ну, если хотите оказаться случайно потом под рельсами, то езжайте.
1: Так, Влада, нужно или не нужно пропускать трамвай?
2: Нужно уступить трамваю.
1: Да, Влада, и хочется вам сказать, вы большая молодец. И вот вам, конечно же, наши аплодисменты. Уступать действительно нужно, конечно же. Поздравляем вас и ждем от вас приветы.
2: Спасибо. Привет Ивану Сергеевичу и Александру Владимировичу.
1: В общем, Влада, спасибо вам, что вы играли с нами. Хорошего вам дня. Ну, а сейчас я зачитаю правильный ответ. Как мы уже поняли, пропускать, конечно, нужно. Ведь знаки приоритета на регулируемом перекрестке не важны. Пункт 6, 15 правил дорожного движения. А раз и вам, и трамваю горит зеленый свет, руководствоваться необходимо пунктом 13.6 правил, согласно которому приоритет проезда у рельсового транспорта. Еще раз поздравляем Владу с выигрышем. Вы сегодня не просто дали нам правильный ответ, а показали отличное знание правил дорожного движения. Ну, а тем, кто еще только слушает и сомневается, то не откладывайте, звоните и выигрывайте.

0: Реклама на Радио Бурда.
1: Забота о здоровье детей – долг любящих родителей. Медицинские обследования по полису ОМС помогут выявить заболевания и риски их развития, определить группу здоровья. По результатам анализов и диагностики узких специалистов, педиатр даст рекомендации, как сохранить здоровье ребенка. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
2: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: крылья, лапы и хвосты. Все о флоре, фауне и экологии.
1: Всем привет! С вами Полина Каргина. Сегодня давайте поговорим о кошачьих гибридах. То есть о том моменте, когда человек посмотрел на дикую кошку и подумал: «Очень красивая, а если сделать из нее домашнюю?» Самый известный пример – бенгальская кошка. Ее начали выводить в США в 60-х, скрещивая домашнюю с азиатской леопардовой кошкой. Задача была довольно романтичная – получить питомца с внешностью маленького леопарда. Правда, первое поколение были не слишком домашними. Поэтому гибридов снова скрещивали с домашними кошками, постепенно отодвигая дикого предка все дальше по генеалогическому дереву. А потом человек решил: леопард – это хорошо, но можно еще крупнее. Так появилась саванна – гибрид домашней кошки и африканского сервала. Первый известный котенок родился в 86-м. Саванны получили длинные ноги, большие уши и пятнистую шерсть своего дикого родителя. А чтобы понять, насколько кошка близка к сервалу, используют поколение F. F1 – у нее сервал среди родителей, F2 – уже дедушка или бабушка, и так далее. И вот тут начинается самое забавное. Некоторые саванны настолько крупные и активные, что слово «домашнее» начинает звучать немного оптимистично. Они могут играть в апорт, любят воду и вообще ведут себя скорее как кот, который случайно прочитал инструкцию к собаке. Причем такие гибриды ожидаемо запрещены или ограничены в некоторых странах и регионах именно из-за дикого происхождения. Получается, человек сначала приручил кошку, а потом ему стало скучно, и он решил приручить кошку еще раз. И на этом все. Берегите крылья, лапы и хвосты. Свои и своих питомцев.
0: Крылья, лапы и хвосты.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Ну, а падение, оказывается, что не всегда бывает только в объятии, друзья. Бывает еще и звездный. И еще у звездопадов есть даже самое настоящее расписание. Я об этом узнала буквально на днях. И вот, кстати, в ближайшем в этом списке звездопад Леонид, и он активен с 6 по 5, по 30 ноября. Можно, в общем, отметить эту дату в календаре и насладиться чудесным видом яркого и красочного зрелища.
1: Радио «Пурга».

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Сегодня делюсь с вами рецептом сырного рулета с куриным фаршем. Он получается нежный, сочный и очень простой в приготовлении. Что нам для него понадобится? 5 яиц, 350 граммов твердого сыра, 500 граммов куриного фарша, 1 луковица, 100 граммов сметаны или майонеза, чайная ложка манки, укроп, соль, перец по вкусу. Как готовим? В миске соединяем яйца, сметану или майонез, манку и хорошо взбиваем. Добавляем тертый на крупной терке сыр и перемешиваем до однородности. Выливаем получившуюся массу на противень, застеленный пергаментом, и выпекаем при 180 градусах 15 минут. В это время займемся начинкой. Луковицу пробиваем блендером или трем на мелкой терке. Мелко рубим укроп и добавляем к фаршу, солим, перчим и хорошо перемешиваем. Равномерно распределяем начинку по сырному коржу, сворачиваем его в рулет, перекладываем на чистый пергамент, сверху накрываем еще одним листом бумаги и выпекаем 30-35 минут до готовности фарша. Даем остыть и нарезаем на порции. Подаем со свежими овощами и любимым гарниром. Вот и все, блюдо готово. Пробуйте с удовольствием, приятного вам аппетита и до новых встреч в эфире.
0: Сели, поели!

Ну что ж, на часах уже 12:50. Сегодня мы отметили день бутерброда. Между прочим, также сыграли с вами викторину «Езда по правилам». Но время неумолимо, и мы идем в направлении нового часа. И пока все в пути, я передаю слово музыке. Пусть она отмеряет ритм. С вами Наташа Ковалева. До встречи в следующем часе.

0: Радио Пурга.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттек, пальцем тельхит, который помнил, ты гаменан мгласаусе умни на пенелькут. Варенок на тау, ну ты веринешь на Денис, ну ты не у тем. Арсен Гараквасасен Кликин, нан мысен хаук, а не ищик 2023 гивик. Они не рекликин, нынен пару гивит, гатвасен. Яра каса минк, ганаматвасен, ну ты веринешь на гума кесинет, кесит кусет, кесин юэц, тенк амасинит кинет саматум гатэм. Наматвас атаускаусе, ну ты веринешь на Тан умрган вете нин роир анам. Уйвунам нам кине эрмете на тан умрагар канат синит кинет ну те вирингетлин. И Ультинский район кина масавра кининитлина хасегите нэнга. Нине нан мгсавр кит департамента и пару и вган ретирга кина. Инете ньенгет, инен месевет Гейгусельсин Минкри Яйос Касенкама Атеоскинат Наматвас Ата Гаруевтан Янсен Ата УЗИ Аппарата Аванинен Месевец на терапевтические отделения Кена Дина Мареева Нанам Гсауркан Кана Яна Ната Натен Вуттет Кана Ата Касес Вунти Иор Наматвас Ата Исиканьев Кена Апывас Уивным Нам Кена Раскатнуло Исиканьевете МТС Гамюсером Восина, офис Экнаматварак, Отки 55, Симка Цама Тангар Куры, Касиньеватрака, Вымпелком, Касиоргис на Билайно, Анкана Вин, Мюсерет, Канрин Атвак, он в Квускака, Коша неделя, Кисиус, Компания Кена, Арамюсером Го, Авенак, Наматварак, Рультетегина 17, Яранг, Яйо, Поле чудес, судебные приставы, Генен Висеусина, М. Ахальтета, Кеунисита, Анканарак, Намилисирет, Кенета, Весет Кура, Тенкама, Накегисеватанвен. Ванкаттаменнің ауы Александра Ныпыл егары пиопересін конкурсақа Душа Севера Рысайо Салихардақа ұнкі ғума келсенет нерекшекен нанмысыңын Ванкаттаменніз әтмінгеткеннен парос регион кен әтморық варатенің ама Монголия кен Кыргызстана Минкре нанмыз ауыркет департаментай по культуры Чукотка Нанкасрон, Ванкаттаменгес Ауэсекина, Александра Тайоргана, Александра Эйнютевна, Павел Казас, Роман Кайнгнона, Максим Эргер, Онкама, Александра Непевье, Инетиньенгес, Агнер Ругесисинет, Ванкаттаменгес Атем, Рыуявна, Нантом Гауна, Твикита, Нрон Асо, Ванкаттаменгес, а Нантом Гауна, Тамас, Ванваш, от Ванкаттаменгес. Анканай, потом клеткуркан, а тау, нанмышлигас, а тау не тэй.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Всем добрый день, это Радио Пурга, с вами по-прежнему Наташа Ковалева. Пятница, лучшее время, чтобы выбирать себя, ведь Зиверт не случайно нам напоминает посвятить этот вечер себе, а не будничной суете. В общем, впереди выходные, планируйте только приятное, полежать, посмотреть сериал, сходить в гости или просто замедлиться. Живем в предвкушении выходных.
1: Не спи, а то замерзнешь. Радио Пурга.

0: Реклама на радио «Пурга».
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.
3: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте Эббингауза. Забывание происходит по резкой низ идущей кривой. Вы учите 10 новых иностранных слов вечером. Утром вы помните только 3 или 4. А через неделю в памяти остается всего одно слово. Или вы готовите презентацию к понедельнику в пятницу. К среде от всего текста в голове остаются только смутные обрывки и заголовок. Мозг здесь не предатель, он просто безжалостно чистит хранилище. Немецкий психолог Герман Эббингаус доказал, без повторения мы теряем больше половины информации уже в первый час. Мозг считает неиспользованные данные мусором и стирает их ради экономии места. Ну вот вам совет на день. Повторяйте информацию по расписанию. Освежите знания через 20 минут, затем через 8 часов и через сутки. Это резко замедлит кривую забывания. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто наводил порядок и стирал неиспользуемые файлы. А мы с вами теперь знаем, регулярные короткие повторения останавливают потерю информации лучше, чем одна долгая зубрежка.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

А ученые, кстати, выяснили удивительную вещь. У близких друзей есть общие гены, примерно как у четвероюродных родственников. Так что, когда вам говорят, мы с тобой как братья, ну или как сестры, это не просто фигура речи, а научный факт. А далее дуэт от Нэнси и Сидорова, следом за ними «Манго Буст».

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Кактусы – это не просто растения, а настоящие хранители жизни, адаптировавшиеся к экстремальным условиям. Как вы думаете, а зачем кактусу колючки? Ну, ответ на этот вопрос, конечно же, не сложен. Важно другое, что это защитный механизм, который вырабатывался у данных растений за миллионы лет эволюции, позволивший кактусам стать настоящими мастерами выживания. Их листья превратились в колючки, выполняющие сразу несколько функций. Ну, во-первых, они защищают растения от животных, которые хотят добыть из него воду, создают вокруг кактуса микроклимат, уменьшая испарение воды с поверхности стебля. Также колючки собирают утреннюю росу и создают тень, защищая растения от перегрева. Чем меньше воды испаряется, тем эффективнее идет фотосинтез. Кроме того, у определенных видов кактусов в тканях колючек сохранился хлорофилл, что позволяет им участвовать еще и в фотосинтезе, хотя и в меньшей степени, чем стебель. Чаще всего это встречается у молодых иголок, которые еще не полностью ороговели.

Вот мне нравится мысль, что даже в самый запутанный момент жизни может развернуться в нужную сторону. И пятница, конечно, это идеальное время, чтобы в это поверить. Впереди выходные, планов ноль, надежд вагон. И следующая песня как раз про то, что все обязательно будет хорошо.

0: Реклама на радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

И это были зажигательные Шакиры и Burna Boy, их совместный трек. Кстати, можно смело назвать гимном чемпионата мира по футболу 2026. И как-то Шакира призналась, что была буквально одержима идеей заполучить Burna Boy в этот трек. Она отправила ему биты и почти 3 недели ждала ответа. Представляете, мировая звезда сидит и обновляет почту. Настоящий экзамен на терпение, но зато результат того стоил. А у нас 13:48 на часах, и мы двигаемся дальше.

0: Новости на радио «Пурга».
1: У микрофона Олег Кравченко. Здравствуйте. Школьники Чукотки выступили на всероссийских соревнованиях спасателей. Округ представили 5 ребят 10-11 классов из поселка Угольные Копья. Это Александр Скакапин, Эльвин Абдурахманов, Софья Харчук, Диана Культышева и Валентина Любимцева. Сопровождала школьников соцпедагог Анастасия Котова. Программа полуфинала включала 5 дисциплин – тестирование, пожарную эстафету, оказание первой помощи, спасение на воде и поисково-спасательные работы. Участники оказывали первую помощь, проводили сердечно-легочную реанимацию, работали с пожарным оборудованием и спасательным кругом. Также школьники ориентировались по карте и вязали альпинистские узлы. Руководитель управления молодежной политики региона Хасан Маликов подчеркнул, что опыт участия в таких состязаниях развивает выдержку и ответственность. Соревнования проходили 19 и 20 сентября в Хабаровске. За право выйти в финал боролась 21 команда из 10 регионов Дальнего Востока. На Чукотке в октябре начнет работу проект поддержки семей с особенными детьми. Он откроется в городском филиале окружного центра соцобслуживания. Программа «Перезагрузка» поможет семьям, где растут дети с ограниченными возможностями здоровья. Инициатива стала победителем федерального грантового конкурса и вошла в тройку лучших из 92 заявок. Формат работы предполагает принцип одного окна. Родители смогут получить консультации психологов, юристов и соцработников в одном месте. Кроме того, специалисты помогут оформить выплаты, подобрать средства реабилитации и найти работу. Важной частью проекта станет услуга кратковременного присмотра за детьми. Также будут созданы группы взаимоподдержки и профилактики выгорания. Эта мера дополняет общую систему помощи, включая новое почетное звание «Верность родительскому долгу». Другим новостям. Генсек ООН Антонио Гутерреш и глава МИД России Сергей Лавров на полях Генассамблеи обсудили украинский конфликт. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Лавров акцентировал важность выверенного реформирования ООН для адаптации к реалиям многополярного миропорядка, обеспечения более широкого представительства в секретариате граждан стран мирового большинства и беспристрастного исполнения ООНовцами обязанностей. Кроме того, Лавров передал Гутерришу доклад о фальсификации Киевом событий в Буче и потребовал детального исследования фактов инсценировки. Встреча началась без вступительных слов для прессы и продолжилась в закрытом формате. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью заявил о стремлении заключить сделку с США. По его словам, обсуждаемое и согласовываемое находится в рамках международного права и того, что по праву принадлежало бы Ирану. Тегеран никогда не стремился ни к чему большему. На этой основе Иран стремится к соглашению, если противоположная сторона согласится. Пезешкиан отметил, что Иран готов отказаться от запасов урана, обогащенного до 60%, в рамках договора о нераспространении ядерного оружия и выразил готовность следовать подписанному ранее рамочному соглашению с США. И завершение выпуска. Ученые Дублина провели наиболее масштабное на сегодняшний день исследование ДНК и ископаемых останков летучих мышей. Они проанализировали геномы 103 и останки 44 видов, охватив все признанные семейства. Исследователи пришли к выводу, что рукокрылые впервые появились в Европе около 65 миллионов лет назад, что противоречит прежним гипотезам об Азии, Африке или Северной Америке как прародине. Также установлено, что эхолокация и способность к настоящему полету сформировалась около 50 миллионов лет назад. Окаменелость вымершего вида из Франции возрастом 50 миллионов лет демонстрирует признаки развитой эхолокации. Из Европы летучие мыши расселились в другие части света. И на этом пока все. Будьте в курсе событий и до встречи в эфире.

Всем добрый день, это я, Наташа Ковалева, в эфире Радио Пурга. Сегодня у нас 25 сентября, день тикающих часов. Да, друзья, и такой праздник тоже есть. Причем его отмечают все, кто хоть раз сегодня посмотрел на часы и понял, что опять опаздывает. Так что если вы сейчас смотрите на часы, вы уже в теме. А если не смотрите, то самое время.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заказываете в кафе горячий суп и десерт. Вам приносят их на тарелках, которые выглядят как огромные, идеально гладкие листья. Вы доедаете, а затем просто кладете посуду в специальный контейнер, где она за несколько недель превращается в удобрение. Никакого пластика, никакой бумаги, только природа. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про кафе, где вся посуда сделана из настоящих листьев. Речь о реальных эко-инициативах, от уличных закусочных в Индии до стильных Zero Waste кофеен в Амстердаме, от курортных ресторанов на Бали до экспериментальных фудкортов в Коста-Рике, где традиционный фарфор и одноразовый пластик заменяют на прессованные листья. Это не просто тренд, это возвращение к истокам, где упаковка еды сама является частью экосистемы. В Индии уже много лет используют тарелки из листьев орековой пальмы. Листья собирают после естественного опадания, моют, прессуют под высоким давлением и нагревом. Получаются прочные, водонепроницаемые тарелки с уникальным природным узором. На Бали и в Таиланде вместо тарелок часто используют огромные листья банана или лотоса, аккуратно складывая их в форме лодочек для подачи риса и карри. В европейских эко-кафе такие решения внедряют для полного отказа от одноразовой посуды, предлагая гостям пить кофе из стакана, сплетенных из пальмовых волокон. И да, такая посуда обладает удивительными свойствами. Она выдерживает высокие температуры и не размокает от горячих соусов. В процессе производства не используется ни клея, ни химических покрытий. А после использования она полностью разлагается в почве за пару месяцев, становясь кормом для червей. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы согласились пить чай из такой чашки? Или боитесь, что она просто улетит от порыва ветра?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

Ну, а колыбельную петь нам пока еще рано, но зато самое время для прогноза погоды. Сегодня за окном в Анадыре, а именно сейчас, плюс 7, но ощущается как плюс 4. Погода будто говорит: я подумаю, но не сегодня. В общем, шапку надеваем, улыбку не выключаем. А теперь про счастье. Оно ведь не в градуснике, а внутри нас. Включаю Артик и Асти, быть счастливой на волнах радио Пурга.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Когда мы заглядываем на огонек витрин с модной одеждой, то попадаем в настоящий женский рай. Дизайнеры давно научились создавать стильные вещи для любого типа фигуры, а уж магазинные скидки в период распродаж подкупают вдвойне. Одежда стала доступной, но, увы, не эксклюзивной и не всегда желаемого качества. Вся эта гигантская индустрия именуется масс-маркетом. Бренды делают ставку на покупателей со средним уровнем дохода, и, соответственно, в таком магазине легко найти свитеры синтетики, но практически нереально отыскать вещь из кашемира. Впрочем, не стоит думать, что среди масс-маркета невозможно купить ничего приличного. В магазине всегда можно найти одежду достойного пошива и с хорошим составом ткани. Такие вещи при грамотном уходе смогут радовать вас годами. Не можете сориентироваться в торговом центре самостоятельно? Тогда почаще просматривайте инстаграм-страницы модных блогеров. Они очень часто делятся своими отличными и вполне бюджетными находками. И главное, оставляют пароли и явки, то есть и цену, и название марки. Сколько бы фитнес-клубов ни открывалось в этом мире, и как бы настойчиво ни велась пропаганда спортивного образа жизни, всегда найдутся те, кто ищет путь наименьшего сопротивления. Сидеть на диете, исправно посещать тренировки, сложно, да и откровенно лень. Куда проще отправиться в клинику на процедуру липосакции, где из тебя выкачают лишний жир. Казалось бы, есть деньги на врача, нет проблем, но на деле не все так оптимистично. Девушки, не будем забывать, что липосакция – это серьезная хирургическая операция. Она связана с наркозом, с проколами на коже и с большой травматичностью тканей. Мало того, медики раскрывают секрет. Жир, удаленный в одной части тела, приводит к тому, что излишки будут откладываться в другой. И порой даже в самых неожиданных местах, к примеру, в области запястья или щиколоток. Ну и, наконец, в местах проколов часто образуется фиброз. Это такие шишки, которые трудно и долго рассасываются. А теперь спросите себя, по-прежнему ли вы хотите доверить свое похудение аппарату, вместо того, чтобы поработать в спортзале на благо собственного здоровья и красоты? Территория женщин.

0: Открытый космос.
1: Звезда погибла, раздулась до гигантских размеров, сбросила внешние слои и превратилась в белого карлика, а планета рядом каким-то образом выжила. Более того, теперь она делает оборот вокруг мертвой звезды всего за 34 часа. В студии Борис Медведев. Ну а сегодня о планете примерно размером с Юпитер, только вот ее звезда теперь меньше, чем наша Земля. Система находится примерно в 80 световых годах от нас. Планета называется ВД-1856b. Когда-то она вращалась вокруг обычной звезды, похожей на наше Солнце. Но потом звезда состарилась, превратилась в красного гиганта и начала раздуваться. Настолько сильно, что ближайшие планеты должны были просто исчезнуть внутри нее. А потом звезда сбросила внешние слои, осталось горячее ядро, белый карлик. И где-то рядом все это время каким-то образом выживала огромная планета. Сегодня она находится менее чем в 3 миллионов километров от своего мертвого Солнца. Для сравнения, Земля находится от нашего Солнца примерно в 150 миллионах километров. То есть эта планета расположена примерно в 50 раз ближе к своей звезде, чем мы. И делает полный оборот всего за 34 часа. Ученые считают, что изначально она находилась гораздо дальше. А уже после смерти звезды постепенно приблизилась к нынешней орбите. Это особенно интересно потому, что примерно через 5 миллиардов лет похожая судьба ждет наше Солнце. Правда, насколько далеко окажется Земля к тому моменту, это уже совсем другой вопрос. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.

Ray of Light, где Мадонна поет о том, как важно сбросить груз прошлого и двигаться дальше. И она сама этому правилу верна. В свои 68 лет она возвращается на танцпол с новым альбомом. Последний ее альбом, кстати, выходил аж в 2019 году. А вы, друзья, не переключайтесь, и в следующем часе я буду с вами.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Столица Чукотки подходит к концу сезон дорожного ремонта. Перекресток улиц Полярная и Мира станет последним в списке работ текущего сезона в Анадыре. Там работает компания «Чукотстройинвест». Площадь ремонта превышает 1600 квадратных метров. Строители уже сняли поврежденный бетон и бордюры, выполнили отсыпку основания и уложили гидроизоляционную прослойку из синтетического материала. Как сообщает информагентство «Чукотка», на следующем этапе дорожным рабочим предстоит уложить 20-сантиметровый слой цементно-бетонного покрытия и загерметизировать все швы. Как отметили в администрации города, сдать объект планируют до конца ноября. Одновременно с этим подрядчики заканчивают ремонт дороги у ледового катка и двух участков на улице Строителей. Отмечу, что все мероприятия реализуются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общий объем финансирования дорожной программы региона в этом году составляет около 3 миллиардов рублей, из которых большая часть – это деньги из федерального бюджета. Солнечная интерференция возвращается на Чукотку. Об этом сообщил дальневосточный филиал российской телевизионной и радиовещательной сети. Регулярное явление, которое также называют засветкой, наблюдается в округе два раза в год – весной и осенью. Оно вызывает помехи в теле- и радиоэфире. Однако, как сообщили специалисты компании, современные технологии и качественные приемные антенны делают влияние интерференции практически неощутимым. Незначительные перебои могут наблюдаться в округе с 1 по 22 октября в течение часа – с 13.30. До 14.30. Они затрагивают первый и второй мультикомплексы. Продолжительность явления интерференции не более 5 минут в сутки. График опубликован на сайте rtrs.rf, в мобильном приложении «Телегид» и в личном кабинете телезрителя. В Хабаровском крае введен особый противопожарный режим. Мера действует во всех муниципалитетах по распоряжению правительства региона. Запрещены любые огневые работы, костры, сжигание мусора и сухой травы. Осенью риск природных пожаров растет вблизи населенных пунктов, садовых товариществ, дорог и полей. Как сообщает Главное управление МЧС по Хабаровскому краю, основная причина – возгорание человек. Гражданам рекомендуют очистить участки от горючего мусора и подготовить средства пожаротушения. За нарушение предусмотрены штрафы до 20 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч для юридических лиц. Возможна и уголовная ответственность. В Казахстане расследуют гибель военных, которых смыло в Каспийское море накануне во время учений. Как пишет РИА Новости, дело возбуждено по статьям о халатности и нарушении правил кораблевождения. Виновным грозит до 5 лет и 7 лет лишения свободы соответственно. Заседание провел вице-премьер Канат Базумбаев. Создана межведомственная следственная группа. Назначены экспертизы. О подозреваемых не сообщается. В акватории оказались 17 человек. 12 погибли, троих спасли, двоих ищут. Среди погибших 11 матросов срочной службы и офицер. И в завершении выпуска. Ученые из Чили и США описали новый вид пингвинов с островов Кергенель в Индийском океане. Как передает Мир-24, открытие стало первым за 100 лет. Анализ ДНК 64 птиц из 10 колоний выявил серьезные генетические отличия от папуанских сородичей. Линии разошлись 300-500 тысяч лет назад. Популяция немногочисленна, а потепление грозит сокращением пригодных мест обитаний. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.
0: И золото добывается веселее. Радио «Пурга».

Здравствуйте всем, кто у микрофона. Я Наташа Ковалева. И чтобы вам было что сегодня отмечать, вот вам еще один повод. Всемирный день сновидений. Ученые говорят, что за ночь мы видим примерно от 4 до 6 снов, но 90% из них забываем. Так что, если вы не помните, что вам снилось, вы невнимательны, вы просто нормальный. Праздник отмечать нужно обычным способом: мечтать и высыпаться. А сейчас песня. Не сон, конечно, но тоже приятно.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Ученый открыл вентиль баллона, а газ не выходит. Странно, баллон взвесили, газ внутри есть. Тогда его открыли, а там вместо газа белый скользкий порошок. Сначала никто не понимал, что это вообще такое. А потом оказалось, что перед ними материал, который изменит целую индустрию. В студии Борис Медведев. 6 апреля 1938 год. Лаборатория компании DuPont в Нью-Джерси. Молодой химик Рой Планкет работает с газами, которые могут пригодиться для создания новых хладагентов. Один из них – тетрафторэтилен. Газ хранится в металлических баллонах. И в тот день Планкет вместе со своим помощником Джеком Ребеком берет очередной баллон, открывает вентиль, и ничего не происходит, газ не выходит. Первое предположение вполне логичное – баллон пуст. Но есть одна проблема – его вес практически не изменился. То есть внутри что-то есть. Тогда возникает вопрос – а где газ? Баллон переворачивают, из него высыпается немного белого порошка. Внутри действительно что-то осталось. Только это уже совсем не газ. Исследователи открывают баллон и обнаруживают на его стенках белое воскообразное вещество. Причем довольно необычное. Оно практически не реагирует с химикатами, выдерживает очень высокие температуры и обладает крайне низким трением. Для первоначального эксперимента эта штука совершенно бесполезна. Планкет ведь искал хладагент, а получил неизвестный белый порошок. Но вместо того, чтобы выбросить его и продолжить работу, он начинает выяснять, что именно получилось. Оказывается, молекулы исходного газа каким-то образом соединились друг с другом и превратились в новый полимер. Его назвали политетрафторэтиленом. А спустя несколько лет у этого вещества появилось имя, которое сегодня знают практически все – тефлон. Но до сковородок еще далеко. Сначала новый материал вообще использовали там, где его необычные свойства были особенно важны. Промышленность, электроника, авиация и другие технические области. Во время Второй мировой войны материал использовали в частности для оборудования, связанного с Манхэттенским проектом. А затем выяснилось еще кое-что. К поверхности тефлона очень плохо прилипали другие вещества. И это свойство постепенно превратило необычный порошок в настоящий коммерческий хит. В 1945 году зарегистрировали торговую марку «Тефлон». В 1946-м начались первые коммерческие продажи продукции на его основе, а позже материал добрался и до кухни. Сковорода, к которой почти ничего не хочет прилипать, оказалась настолько удобной, что антипригарное покрытие стало одним из самых известных применений тефлона. Да, это всего лишь случайность, где все равно потребовались годы исследований, хотя сам Планкет позднее говорил о важности подготовленного мышления. Случайность может произойти с кем угодно, но заметить в ней что-то ценное способен далеко не каждый. С вами был Борис Медведев, это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире! Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: «Малыш» в исполнении «Мумитроль». И, кстати, мало кто знает, что эту песню написал вовсе не Илья Лагутенко, а Виктор Цой. И если вы сейчас полезете меня проверять в интернет, то найдете, что это действительно так. И это совсем не ошибка. Просто «Мумитроль» сделал версию, которую многие считают оригиналом. Вот так бывает. В общем, песня хорошая, и это главное.
1: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

0: знаете ли вы?
1: Во время съемок «Человека-паука» было украдено 4 костюма стоимостью 50 тысяч долларов.
0: Теперь буду знать.

А руки-то нужны не для того, чтобы только ими держаться, но и чтобы хлопать. Вот, кстати, есть небольшая история. Американец Элай Бишоп может хлопнуть в ладоши 18 раз в секунду. Это более 1000 хлопков в минуту. Он скрипач, играл в оркестре, а навык развивал между репетициями. Тренировался 3 года. Представляете, как он аплодирует на концертах? В общем, друзья, берегите свои руки, им иногда тоже нужен отдых.

Это нервы гитарной струною натянуты. Дождь барабанит с утра и до вечера. Время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: Вот и все, друзья, мой эфир подошел к концу, а ваш, конечно же, еще продолжается. Впереди новости и, как всегда, много музыки. Легкой вам пятницы, отличных выходных. С вами была Наташа Ковалева и до встречи в эфире.
1: Живое радио Чукотки. Радио Бурга. Музыка на краю земли. Радио Бурга.
2: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Память Михаила Беляева увековечили в школе-интернате Гвикинота. Торжественная церемония прошла возле заведения, где когда-то учился будущий офицер. На фасаде здания открыли мемориальную доску в память о герое, уже вторую в поселке. Он погиб 22 мая 2022 года в зоне спецоперации. Гвардии капитану было 32 года. Открыть памятный знак доверили его отцу Елене Бернацкой. Ее сын сейчас находится в зоне боевых действий. На церемонию пришли родные Михаила, военные, педагоги, ученики и представители власти. Школьники прочитали стихи и подготовили музыкальный номер. Затем все почтили погибшего минутой молчания. Михаил Беляев родился в Приморье, но детство провел на Чукотке. После школы он учился военному делу в Омске, служил на Северном Кавказе и в Сирии. За службу был награжден медалями, а посмертно – орденом мужества. «Анадырь» готовится к всероссийскому забегу. Завтра в окружной столице пройдет кросс нации. Участникам предложат дистанции в 1, 4, 8 и 12 километров. Километровый маршрут проложат по центру города. Трасса на 4 километра выйдет к району Тавайвама. Тем, кто выберет 8 километров, предстоит пробежать и по прилегающей окружной дороге. Самая длинная дистанция пройдет в направлении вертолетной площадки. Сбор назначен на главной площади. Программу откроют в 11 часов. Первыми на старт выйдут старшие участники, за ними группы помоложе. Завершат забеги самые юные спортсмены. Принять участие приглашают всех, кто любит бегать, независимо от опыта. Отмечу, что на время забега будут введены временные ограничения движения. Они будут действовать с 10:40 до 14:30 у Дома народного творчества и на прилегающих участках улиц. И к другим новостям. Семейную ипотеку изменят с 1 октября. Ставка будет зависеть от числа детей и региона проживания заемщиков. Об этом накануне сообщили в Министерстве финансов России. Для большинства регионов минимальная ставка составит 2% годовых. Получить ее смогут семьи с 5 и более детьми, если хотя бы одному ребенку еще не исполнилось 7 лет. Максимальная сумма кредита для них составит 10 миллионов рублей. Для семей с 4 детьми ставка установлена на уровне 4%, с 3 – 6%, с 2 – 8%, а с одним ребенком младше 7 лет – 10%. Максимальный кредит в зависимости от категории составит от 6 до 10 миллионов рублей. Кроме того, максимальный срок субсидирования льготного кредита ограничат 15 годами. Новые правила будут применяться только к договорам, заключенным с 1 октября этого года. Великобритания втрое сократит выплаты гражданам за прием беженцев с Украины. Меры поддержки сократят с 1 января следующего года, пишет российская газета. Вместо 350 фунтов спонсоры получат 100 фунтов. Срок выплат ограничат 1,5 годами. Решение принято по программе «Дома для Украины», которую запустили весной 2022 года. Она давала украинцам рабочую визу при наличии жилья от британских спонсоров. За 4 года бюджет инициативы почти достиг 2 миллиардов фунтов, что заставило власти искать экономию. Сокращение происходит на фоне недовольства местных жителей. И в завершении выпуска. 8 из 10 россиян выполняют работу, которая не входит в их обязанности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-платформы «Суперджоб». Большинство из респондентов исполняют такие поручения без надбавки, а сказать начальнику «нет» решаются лишь 13% опрошенных. В материалах уточняется, что чаще других внеплановые задачи достаются женщинам, выпускникам вузов и тем, кто больше зарабатывает. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: позвольте себе быть счастливыми. И да, не надо никаких слез, заряд позитива от Нилетто точно поднимает настроение, заставляет улыбаться, а не плакать. Поэтому всем привет, дорогие друзья, с вами Арина Перепелкина. Я рада начать свою смену на волне радио Бурга. Ну и, конечно же, устраивайтесь поудобнее, впереди много хорошей музыки и теплого общения. На часах вижу 16.07, сегодня, между прочим, пятница, если вы вдруг проморгали эту информацию. 25 сентября, за окном в Анадыре пасмурно, но мы не расстраиваемся. Плюс 7, подумаешь, сегодня отмечается прекрасный праздник, Всемирный день мечты. Мечты и искренняя вера в исполнение желаний окрыляют человека и дают силы преодолеть любые препятствия на пути к цели. Поэтому желаю вам сегодня не бояться мечтать по-крупному, пусть все ваши самые смелые желания обязательно сбудутся. Ну и, конечно же, оставайтесь с нами, чтобы не пропустить то самое, что исполнит ваше желание.
1: Радио Пурга. Отрывайся.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.
3: СССР, 1985 год. Завод по производству чугуна.
4: Петрович, ты что, опять пьян? Ну все, доигрался, блин.
5: Да, бригадир, полегче. Как бы тебе это, не пострадать за политическую близорукость?
4: Это, а что?
5: Ты же вчера трансляцию из колонного дома союзов не слышал?
4: Нет.
5: Ха, водка наш враг. Вот я сегодня пол-литра поборол. А ты? Думаешь, в стране остаться? Не выйдет.
6: 25 сентября 1985 года в Москве в колонном зале Дома Союзов прошла учредительная конференция Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость.
7: Некоторые граждане приняли дело борьбы с алкоголем
5: слишком близко к сердцу и к печени.
0: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
0: Календурь.
2: Календурь.

0: тебя съем.
1: Ох, какая прожорливая Катя Лилля с легендарной Муси Пуси. Песня, которая внезапно завирусилась, сделала нашу артистку настоящей международной звездой. Мир, как говорится, узнал новое магическое слово. Но если вдруг соберете слушать этот хит за границей, имейте в виду одну очень важную новость. В Сингапуре скоро будут штрафовать за музыку без наушников в общественном транспорте. Власти готовят взыскания для пассажиров автобусов, которые мешают окружающим громкими звуками. Максимальный штраф около 35 тысяч рублей на наши деньги. А еще нельзя мусорить, есть в салоне и класть ноги на сиденье. За серьезные нарушения могут выписать и все 350 тысяч. Так что Муси-Пуси в сингапурском автобусе лучше слушать строго в наушниках. Ну а мы, к счастью, никого не потревожим, сделаем звук погромче и оторвемся по полной. Самое время для настоящего танцевального драйва в духе 80-х. Для вас будет звучать зажигательная композиция «Лаванда» в исполнении Джаз Даурена.
2: Радио

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Друзья, сегодня очищаем клавиатуру. Часто на клавишах оседают мелкие крошки. Достать их вручную почти нереально. Переворачиваете клавиатуру, тычете пальцем, а мусор мгновенно уползает вглубь корпуса. В такой момент возьмите обычный стикер с клеевой основой. Как только клейкая полоса коснется крошки, она моментально прилипнет, и ваша возня закончится за секунду.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-30-61 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Да, кому-то повезло, поэтому он испытывает те самые чувства, о которых пела Зиверт, о которых иногда так сложно сказать вслух, но так легко пропеть. А ведь признаваться в любви, друзья, нужно почаще, не откладывая на потом. Хотя порой человек и сам не знает, чего хочет. То любит, то грустит в одиночестве, глядя в ночное небо. Такие уж мы люди противоречивые и мечтателями. И об этом есть одна вечная песня, которую знает каждый, которая сейчас прозвучит в эфире.
1: Радио «Пурга».

0: «Танцы на пурге». Это премьеры, которые завтра будут звучать из каждого динамика. «Танцы на пурге». Это ремиксы на самые культовые треки. «Танцы на пурге». Это проект, в котором традиции танцполов встречаются с дерзким экспериментом. Мы миксуем легендарные хиты и новинки так, что ты не сможешь
1: усидеть на месте.
0: Старт в пятницу после 22 и в субботу после 18.
2: «Танцы

0: Реклама на радио Бурга.
1: Переезжая, не забудьте о полисе ОМС. Зарегистрируйте полис на территории фактического проживания в любом офисе Сагаз Мед и беспрепятственно получайте всю необходимую медицинскую помощь. Подробнее по телефону 8 800 100 ровно 0702 или на сайте sagaz-med.ru.
2: АО «Страховая компания Сагаз Мед». Лицензия ОС номер 3230 от 11.09.2025 года.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Ну что, пятница в самом разгаре. Кажется, эта песня знает про пятничные вечера все, и про танцы до утра, и про ту самую легкую грусть, которую, кажется, спрятать за улыбкой невозможно. У Бахти и Лок-Дога получился, мне кажется, очень честный саундтрек к выходным. Вроде хочется просто отпустить все мысли и раствориться в ритме, а внутри все равно живет что-то личное, тихое, свое. Практически как у Анны Седоковой, которая продолжит наш эфир на радио «По рукам».

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Елена Тамбова. Здравствуйте. Фильм о Чукотской Байдаре взял главный приз международного кинофестиваля «Человек и природа». Картину о традиционной лодке из моржовой шкуры признали лучшей в номинации «Научно-популярные фильмы». Это первая награда проекта режиссера Анны Коряковцевой. Продюсер Николай Шкаруба представил работу на 25-м Байкальском смотре в Иркутске. В конкурсе участвовали 300 фильмов из 30 стран. В шорт-лист вошли 27. Победители объявили 21 сентября. Напомню, съемки прошли в прошлом году в селе Сиреники. Лента стала частью цикла «Человек и лодка». Премьера состоялась на телеканале «Культура» в марте. Затем на платформе «Смотрим», а в июне фильм показали в Анадыре. Сейчас авторы ждут итоги 3-й Дальневосточной кинопремии. Их подведут 2 октября в Хабаровске. Картина рассказывает о морском промысле, охоте на кита и моржа, уважении к природе и наследию предков. Возрастной ценз 6+. Авиапарк малой авиации на Чукотке пополнился новой техникой. Компания «Вертикаль-87» расширяет бизнес в регионе. Предприятие с 2020 года формирует транспортную логистику. Авиаперевозчик приобрел вертолет H-125 и самолет Ан-2. Также закуплена специализированная техника и топливозаправочная станция. В Анадыре построили вместительный ангар и взлетно-посадочную площадку. Земельный участок предоставили без торгов, а после завершения строительства выкупили в собственность. Как отметил генеральный директор компании Геннадий Орлов, льготы резидента арктической зоны позволили направить средства на дорогостоящее оборудование и объекты техобслуживания. Развитие авиации упростит доставку грузов и медицинскую эвакуацию в отдаленные районы. Отмечу, что в округе проекта реализуют 37 резидентов. 9 объектов уже введены в эксплуатацию. Фактический объем инвестиций в экономику региона составил около 122 миллиардов рублей. При этом создано 3000 рабочих мест. И к другим новостям. Крупнейший на юге России нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после атаки беспилотников. Сегодня повреждения получил Новошахтинский НПЗ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Силы противовоздушной обороны уничтожили около 30 дронов. Обломки повредили 4 частных дома в Новошахтинске, вызвали возгорание леса на 4,5 гектарах в Каменском районе. Пострадавших нет. Атаки на предприятия случались и ранее. Беларусь и Мальдивы подписали соглашение о взаимной отмене виз на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН. Главы МИД подтвердили интерес к расширению туризма и совместной работе в международных организациях. Как пишет ТАСС, министры готовы развивать договорно-правовую базу, включая воздушное сообщение. Среди перспективных направлений – образование, подготовка кадров для медицины и туризма, поставки белорусского продовольствия. Ранее поездки на Мальдивы требовали визы. Ожидается, что соглашение упростит визиты и поспособствует туристическому и деловому обмену. И в завершении выпуска. Соцфонд назвал самые популярные имена в России в этом году. Как сообщила пресс-служба ведомства, среди мальчиков лидирует Михаил. Далее идут Александр и Артем, замыкают топ-5 Матвей и Тимофей. Среди девочек первое место у Софии, второе и третье у Анны и Евы. Замыкают пятерку Мария и Василиса. На этом у меня пока все. В следующем часе вас ждет выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире в 19 часов.
0: Радио.

молодые провожают молодых, чуть постарше готовятся к уходу с работы, ну или, может быть, занимаются своими делами, которые еще есть, потому что день не завершается, всего лишь 17 часов, и самое время напомнить, что вы слушаете радио «Пурга». И да, сегодня пятница, я Арина Привелкина в студии, и до конца этого часа слушаем не просто музыку, а ту музыку, которая вас взбодрит перед уходом из офисов, ну или взбодрит перед началом вечера. Но самое важное то, что если будете кого-то провожать, имейте в виду, лучше одеться потеплее. Пасмурно, плюс 6, столица Чукотки ощущается как плюс 3. Осень в самом разгаре, а еще сегодня Всемирный день легких. Так что легкие нужно тренировать, чтобы они не заболели. Делать это будем вместе, подпевая песни, которые знают многие. Руки вверх, студент-версия 2024.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
2: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: уж эти мошенники, ох уж эти отпетые. Да, девушки некоторые живут от вечеринки до вечеринки и танцуют до утра. Вот про них как раз эта песня. Классика нулевых. Под нее отрывались, мне кажется, очень многие. А кто-то, признаемся честно, и сам. Сегодня пятница, так что кто-то уже гладит рубашку и собирается тусоваться. Остальные готовят плед и сериал. Это тоже вариант. Главное, чтобы в понедельник никто не спросил, где я был на выходных. Но рано или поздно, друзья, даже самая затусованная девушка встречает того, от кого сердце замирает. Об этом споет Юлианна Караулова. Когда-то она выступала в группе Five to Family, а теперь поет сама и умеет петь о любви очень искренне.
1: Радио «Пурга».

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: За что не люблю межсезонье, так это за вечную проблему под названием «Что надеть?». Пуховики и дубленки еще жарко, а в куртке уже холодно. Впрочем, если оторвешься в выходные от дивана и заставишь себя доехать до торгового центра, подходящую альтернативу найдешь без особых проблем. Скажем, это может быть кожаная куртка-пилот с меховой отделкой. Она не промокает, защищает от ветра и добавляет мужественности. С чем носить кожанку? Все зависит от температуры за бортом. Если очень холодно, под нее можно надеть шерстяной свитер и будешь чувствовать себя вполне комфортно. И еще одна вещь, которая вернулась в мужской гардероб в этом году – джинсовка на меховой подкладке. В такой куртке не страшно попасть даже под снег, у нее лишь один минус – промокает, так что в сырую погоду бери с собой зонт. И, наконец, можно облачиться в парку. В ней тепло, но не жарко, в отличие от пуховика. Цвета приветствуются классический, болотный и темно-синий, а в остальном полная свобода. Парка подойдет и к костюму, и джинсам, и спортивным брюкам.
0: Территория мужчин.
1: Одно из самых важных умений в жизни – умение слушать. Между прочим, очень помогает в бизнесе и в личных взаимоотношениях. Так что, если в ходе беседы ты стал замечать, что наслаждаешься звуком собственного голоса, это означает, что ты, скорее всего, окружающих реально достал. Пора приобрести новый навык. Называется «Дай другим вставить слово». А еще психологи советуют душить в себе желание быть в курсе всего. Есть вопрос, который работает лучше всего. А оно мне нужно? Если нет, то и не позволяй коллегам втягивать себя в интриги, скандалы, расследования. Помни, настоящий мужчина всегда больше делает, чем говорит. Ну а чтобы не прослыть занудой, попытайся не давить в разговоре на собеседника плитой интеллекта. Даже самые сухие факты можно излагать с некоторой долей юмора и иронии.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: о тоске, расстоянии, о том, как иногда смотришь в небо, а звезды там будто не твои. Грустно, но очень красиво. Красота, как пела группа мультфильма. И у нас в Анадыре со звездами все в порядке, они свои родные. Правда, сегодня их спрячут тучи, зато в хорошую погоду нам еще и северное сияние показывает. А оно не снилось тем, кто живет под чужими звездами. И раз уж речь зашла о звездах, вот вам настоящий Андрей Губин. Был кумиром 90-х, его песни знала наизусть вся страна, а девчонки хранили его постеры. Ну и группа «Краски» вспоминается каждому, кто застал нулевые. Эти двое, точнее, группа и этот один, решили объединиться и спеть композицию «Те, кто помнит, те подпоют».
1: Радио номер один на Чукотке.

0: Открытый космос. Звезда погибла, раздулась до гигантских размеров, сбросила внешние слои и превратилась в белого карлика, а планета рядом каким-то образом выжила. Более того, теперь она делает оборот вокруг мертвой звезды всего за 34 часа. В студии Борис Медведев. Ну а сегодня о планете примерно размером с Юпитер, только вот ее звезда теперь меньше, чем наша Земля. Система находится примерно в 80 световых годах от нас. Планета называется ВД-1856b. Когда-то она вращалась вокруг обычной звезды, похожей на наше Солнце. Но потом звезда состарилась, превратилась в красного гиганта и начала раздуваться. Настолько сильно, что ближайшие планеты должны были просто исчезнуть внутри нее. А потом звезда сбросила внешние слои, осталось горячее ядро, белый карлик. И где-то рядом все это время каким-то образом выживала огромная планета. Сегодня она находится менее чем в 3 миллионов километров от своего мертвого Солнца. Для сравнения, Земля находится от нашего Солнца примерно в 150 миллионах километров. То есть эта планета расположена примерно в 50 раз ближе к своей звезде, чем мы. И делает полный оборот всего за 34 часа. Ученые считают, что изначально она находилась гораздо дальше. А уже после смерти звезды постепенно приблизилась к нынешней орбите. Это особенно интересно потому, что примерно через 5 миллиардов лет похожая судьба ждет наше Солнце. Правда, насколько далеко окажется Земля к тому моменту, это уже совсем другой вопрос. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

Да, назвать песню своим именем, это называется «Уверенность в себе». Хотя, мне кажется, Полине Гагариной, выпускниц «Фабрики звезд» и серебряным призором Евровидения, такое можно. Кстати, если вас тоже зовут Полина, считайте, этот трек был для вас. На часах 17.52, до конца рабочей недели осталось всего ничего, так что мысленно мы уже где-то далеко. А если уж путешествовать, то с разбахом. Предлагаю начать с «Гибралтара Лабрадора», потому что эта песня Вячеслава Бутусова, легендарного лидера «Наутилус Помпилиуса». Кто не пел под гитару «Я хочу быть с тобой», тот, наверное, и не помнит, насколько это хорошо. Так что слушайте, может быть, после этой песни вы захотите взять гитару и подпеть. Будет чем заняться вечером. Ну и, конечно же, о дальних дорогах и о том, как душа рвется за горизонт, это как раз в этой песне. Не пропустите еще аутентичную, она так и называется, в исполнении «Лирика». В эфире «Живого радио Чукотки», радио «Пурга», а я, Ирина Перепелкина, обязательно к вам вернусь в следующем часе после выпуска новостей на Чукотке.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птиц в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Яттык. Почтим тешкет капангалте на нам гашаул эума Анна Грольхрынгам. Мургин нутек не итеркнет минкри. Ятан эты варка тренганангат пан вач ашан эты. Информагентство ипи Чукот капангалте шеркат. Аэропорт от Чукотка камгоши на тен мауке. Мигсил эни не итеркнет ашатвикнет. Шеса тренган ренганан тшан ватан кам ренг атвавак он вот. Анкана крен не итеркнет амаш о. Мигсирен вакена темшли тшан ват кайргас от тшли трескет Камом Йошкет. Ян Ренейтер кенат рен атвавак он вкена текет. Пашия Йошкастя кантом гаукина тлезет. Рен атва ренанагат ван вете пекик анкам в энг рантен маугат реагент атр эну татя Йошкасте куйвин шигетек. Амаш омиксити пашит Йошкасте шашан отагнетим. Турель отрезает эйт у кератфанг департамента по строительству пангштешеркат в энгакн камбилибинок мексиль нетенькие умакинат наматвараки натрезкат в энгак мексити расшерка травит крак южная 17 тивленту 11 камарштетегнин 17 билибинок ам равит крак заводская 3 ам 5 тарангш амаш это нандрменаварка натрезкат не на номаука натен кам нетенькие умакинат кутия нагат анканат крена Наутакена траскепе пета пошвента арисхетен кам наипаткена тататьошхет сама. Не надо мне наукена тамаш о пошвента тащет. Наипаткена турыш это энгшет кыш инет. Теньке унга пшет кокоме тератвангана аннан гргосакен рапатьвак камтета эйт. Эйт этке ратвангат мисити ржеркат текем миксиртен мыс ыйт. Авиация это Геркуршина Туртлес. Компания Вертикаль 87 на Мексера Тваканд 2020 ГВИ по Пангштехеркат корпорация по развитию Дальнего Востока. Нендри Геркуршина Турш это Ринг Этван H-125 инг Амрингенен Ан-2. Анканакрены Гимер это Лес Ангешинат. На Тваканд это Турш это Арматкайнати Йокинат станцият. В Энгак Мексертен Мауш Агитейкшин Ринг Атван Ран анкаме ренгана ринг атвовак онвон. Тенгевишке ракат гейшин нотаск свептен инкона резидента но ниткнет мурин нутек. Минкригиушин иненчешен Геннадий Орлов манетерганан гетишинет курок менгевиш эткианагат. Анкана ринг атвовак онвон я юшкашем инангрившан анкаме инен межеветеш эт кайвравин ранма. Энгак тень маурка трешек амаш Россия кен кытхын тарас фынгырган. Эргатак субота кшикинан нан мышлынкау каан мать эшкен в энгак реншенган кросснации. Мышлосет тень маукен департамент айпа пангштешеркат. Наматваш это ракатхын таньгат тлян выекве уреш у аннен грак амгроткен анг аммангыткен нирак паруш километрат. Анан насеу макэна кытхын тачан вон рантень маунгат городок. Нрак километра кен раянг ташва тавайва амети. Амгродкина километра кен расвангырган каврар атьекве мэратванган реншенгат. Анан неушакан рэттшанван ташва ринг атвавак онвад янвете ратванган. Амг моңо камаш орумекенгат аван веткискак мен отамен ракаса. Рамгонгат мангиткен аннен пароль сэпы. Аман каната Раннаман гнат винр, этлян ват ваш атмин, отамин ракаса. Мутки тэг нагат эс, а та ушк твитагнятым.
0: Радио Пурга.

0: отправили вдали то самое ощущение, что пора двигаться домой. Привет всем, Арина Перепелкина на радио Пурга. Открываем новый час, пусть он будет теплым, даже если за окном уже сумерки и прохладно. На часах 18.07, пятница по-прежнему, в Анадыре плюс 6 ощущается как плюс 4. Сегодня у нас день, который отмечается как день тикающих часов, и мне кажется, в этом есть своя поэзия. Минуты и часы иногда тянутся так долго, например, когда ждешь чего-то важного, а порой они так стремительно пролетают, что не успеваешь и глаза моргнуть. Практически про пятницу, как она медленно движется, и про выходные, которые быстро пролетают. Так что, друзья, самое главное, чтобы сегодня оно текло так, как хочется вам. Пусть длинные минуты будут уютными, а быстрые наполнены хорошим. Желаю, чтобы в этом счастье нашлось место еще для паузы, для чашки чего-нибудь горячего, ну и, конечно же, для мысли. Ну и чтобы было больше энергии, предлагаю послушать Дунаевский оркестр, не пропустить Брукс XTN и, конечно же, несколько полезных советов.
1: Радио Пурга.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.
2: Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио Пурга. И я, Алексей Тесленко. А сегодня поговорим об эффекте Эббингауза. Забывание происходит по резкой низ идущей кривой. Вы учите 10 новых иностранных слов вечером. Утром вы помните только 3 или 4. А через неделю в памяти остается всего одно слово. Или вы готовите презентацию к понедельнику в пятницу. К среде от всего текста в голове остаются только смутные обрывки и заголовок. Мозг здесь не предатель, он просто безжалостно чистит хранилище. Немецкий психолог Герман Эббингаус доказал, без повторения мы теряем больше половины информации уже в первый час. Мозг считает неиспользованные данные мусором и стирает их ради экономии места. Ну вот вам совет на день. Повторяйте информацию по расписанию. Освежите знания через 20 минут, затем через 8 часов и через сутки. Это резко замедлит кривую забывания. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто наводил порядок и стирал неиспользуемые файлы. А мы с вами теперь знаем, регулярные короткие повторения останавливают потерю информации лучше, чем одна долгая зубрежка.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
0: Мозг шалит.

что, друзья, за горизонт отправились вместе с группой «Иванушки», «Приключения» и то самое чувство, когда хочется просто ехать и смотреть, как меняются пейзажи, уверенно присутствовало. Но госавтоинспекция окружной столицы напоминает, что с наступлением утренних заморозков дорожное покрытие становится скользким. Тормозной путь увеличивается, а риск заносов и аварий растет. Поэтому просим вас быть особенно внимательными. Строго соблюдайте скоростной режим. На мокрой, обледеневшей дороге даже небольшое превышение может привести к потере управления. Заранее снижайте скорость перед перекрестками, оценивайте обстановку и, конечно же, уступайте дорогу по правилам. Не забывайте пропускать пешеходов и не откладывайте замену летних шин на зимние. Они обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и эффективное торможение. Помните, ваша внимательность и соблюдение правил – залог безопасности всех участников дорожного движения. Берегите себя и окружающих. Ну и от дороги за горизонт к чему-то легкому поднимаем голову и смотрим на облака, даже если их не видно. Хотя нет, их все-таки еще пока видно. Казаки делают хиты в эфире.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Снег для нас не диковинка, но сегодня я расскажу вам о месте, где он превращается в настоящее волшебство. Это Шерегеш, горнолыжная столица Сибири и сердце горной Шории на юге Кузбасса.
2: Приготовьтесь к новому маршруту.
1: Гора Зеленая покрывается снегом уже в ноябре и не снимает этот наряд до мая. А на вершинах Мустага и Кургана белые пятна не тают даже в июльскую жару. Мустаг у шорцев, коренного народа этих мест, считается священной горой. Панорамы здесь такие, что невольно замираешь.
2: Неизвестные земли.
1: Зимой в Шерегеше раздолье и для новичков, и для профессионалов. А если лыжи вам не по душе, добро пожаловать в Хаски парк. Представьте, 8, а то и 10 пушистых ездовых собак мчат нарты по лесной трассе со скоростью до 35 км в час. Такой восторг испытывают и дети, и взрослые.
2: Еду, куда хочу.
1: А еще здесь можно отправиться на дог-трекинг. Подъем в гору в паре с четвероногим другом. На вас наденут специальный пояс, на собаку шлейку, а рядом будет идти инструктор. Только не забывайте отдавать команды хвостатому напарнику.
2: Следующая локация.
1: Есть в Шерегеше и место с говорящим названием – Оленигеш. На оленей ферме можно погладить оленей, рыжего лиса Григория и белоснежного самоеда Умку. А потом согреться в юрте горячим чаем и послушать истории оленеводов.
2: Путешествие без преград.
1: Что нужно после целого дня на морозе? Конечно, расслабиться в спа. Кедровая сауна, нежный хамам, гидромассаж с видом на горы и чай с таежными травами быстро вернут вам силы. И обязательно загляните в ресторан «Каритшал». Он находится на высоте 1270 метров. Здесь вам предложат строганину, блюда из дичи и десерты с сибирскими ягодами. А из окон открывается панорама, от которой невозможно отвести взгляд.
2: Открываем новый горизонт.
1: Летом Шерегеш раскрывается с другой стороны. Работают подъемники, в прокате выдают велосипеды, а пешие маршруты ведут к снежникам, настоящему снегу посреди июля. По таежной реке Мрасу курсируют лодки и катамараны. Хотите, гребите сами, хотите, просто любуйтесь пейзажами и погружайтесь в таежный дзен. А самых смелых ждет полет на параплане с вершины горы Зеленой. 10 минут над горами, и мурашки по коже гарантированы.
2: Смотрим на карту.
1: Удобнее всего добираться через Новокузнецк. Оттуда до курорта можно доехать на электричке «Шерегеш-экспресс», а также на автобусе или машине. 3,5 часа, и вы на месте.
2: Напоследок.
1: Зимой возьмите термобелье, шерстяные носки и балаклаву. Морозы здесь достигают 30 градусов. Телефон держите во внутреннем кармане и возьмите с собой внешний аккумулятор. На морозе гаджеты разряжаются мгновенно. А из гостинцев привезите близким кедровые орешки, мед, варенье из северных ягод или пуховый платок. Так что собирайтесь, выбирайте сезон, формат, и пусть поездка будет в удовольствие.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Реклама на Радио Бурда. У каждого владельца бизнеса рано или поздно возникает вопрос: куда двигаться дальше, как масштабировать дело и найти новые каналы сбыта? Если вы хотите расширить географию бизнеса, у Центра поддержки экспорта есть рабочие механизмы выхода на зарубежные рынки. С его помощью ваша компания может получить статус международной организации и увеличить объемы продаж. Выход на зарубежные рынки – это серьезная точка роста для малого и среднего бизнеса. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий комплекс услуг с механизмами государственной поддержки. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Да, иногда ночи бывают такие, когда эмоции через край, а слова уже лишние. Красиво, но в жизни у крепких напитков бывают неожиданные последствия. Представляете, из Британии история. 50-летний мужчина почти полностью потерял зрение. Он вместе с подругой выпил 4 бутылки вина. А потом, напомню, он почти потерял зрение. Он пьяный сел за руль ее машины, подруги своей, и поехал в Шотландию. Так сказать, сбежать от мира. Почти слепой. Прав у него, кстати, никогда не было. Так он проехал 240 километров, ориентируясь по задним огням грузовиков. Ночью полиция его остановила, и суд дал ему условный срок. Еще ему на 3 месяца запретили пить. Вообще, мне кажется, ему повезло. Но проверять, повезет ли вам, не надо. Выпили, значит, едете на такси. А лучше не экономить на здоровье и, конечно же, наслаждаться тем, что вам дала жизнь. Ну и, конечно же, наслаждаться музыкой на радио «Пурга». Ирина Аллегрова для вас.

Село Амгуэма уникально тем, что это единственное поселение Восточной Чукотки, которое находится в глубине материка. Все остальные расположились на побережье. В Амгуэме хорошо слышно радио «Пурга» на частоте 101,6 FM.

что, соскучились по хорошей музыке? Иман Бек, No Matter What. То есть, несмотря ни на что. Мне кажется, это как раз про самого Иман Бека. Парень из казахского городка, который сделал ремикс у себя дома на ноутбуке и в итоге получил Грэмми. Так что, если вам говорят, что ничего не выйдет, делайте все равно, несмотря ни на что. И раз уж впереди выходные, пора искать, где движ. И тут очень, кстати, группа Филатов и Карас, российский дуэт, который умеет делать хиты из чего угодно. Помните, Don't Be So High — это в ремиксе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. 4 округа Чукотки получили субсидии на молодежные проекты. Анадырские и Провиденские округа, а также Гвикинот и Анадырь разделят 3 миллиона рублей из регионального бюджета. Каждому муниципалитету выделено по 750 тысяч рублей на реализацию инициатив школьников, студентов и рабочей молодежи. Как сообщает информагентство Чукотка, средства уже перечислены. Соглашение с управлением молодежной политики округа подписаны. Руководитель ведомства Хасан Маликов сообщил, что сейчас администрации готовятся к проведению открытых конкурсов. На них определят конкретные идеи, которые получат финансирование в рамках молодежного инициативного бюджетирования. Контроль за исполнением постановления правительства возложен на профильное управление. По условиям субсидирования все отобранные проекты должны быть полностью реализованы до конца этого года. Точный список инициатив станет известен после завершения конкурсных процедур в каждом из 4 муниципалитетов. Рост популяции медведей на Чукотке достиг 3730 особей. Окружной департамент природных ресурсов предложил Минприроды России исключить хищника из видов, добыча которых ограничена лимитами, продлить сроки охоты до конца февраля и отменить плату за пользование объектами животного мира. Эти меры помогут своевременно реагировать на выходы зверей и обеспечить безопасность жителей. Поводом стало нападение медведя на рыбака возле поселковой бани в Марково. Инцидент произошел сегодня утром. Мужчина получил сотрясение мозга и травму кисти. И к другим новостям. С декабря в России вводят технологический сбор на электронику. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на проект приказа Минпромторга со ставками нового платежа. Для смартфонов сбор составит от 250 до почти 500 рублей за устройство. Для ноутбуков от 500 до почти 1000 рублей. Итоговая сумма зависит от того, есть ли данные о модели и товарном знаке в системе маркировки. Плательщиками станут производители и импортеры. Собранные деньги пойдут на поддержку российской электронной промышленности. Закон ограничивает максимально размер сбора 5000 рублей за единицу продукции. На Каспии завершилась поисковая операция. Как пишет ТАСС, были обнаружены тела еще двоих военнослужащих Казахстана. Общее число погибших достигло 14. Все пропавшие без вести найдены. Напомню, трагедия произошла во время учений из-за резкого ухудшения погоды. Группу военных унесло в море. В стране объявлен национальный траур. Владимир Путин направил соболезнования Касым Жомарту Токаеву. И в завершении выпуска. В Ленинградской области на полигоне тестируют пути для высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Как передает МИР-24, длина участка 1,5 километра, уложены рельсы и стрелочные переводы. Испытания идут в условиях, близких к реальной эксплуатации. Специалисты оценивают надежность конструкций. Установлено более 1500 датчиков. Вагоны Сапсана переоборудованы в мобильную лабораторию. Глава РЖД Олег Белозеров отметил уникальную стрелку длиной 118 метров. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Пелкина в студии. Вы слушаете радио «Пурга». Всем доброго вечера. 19.07. Пятница, 25 сентября. В Анадыре уже стемнело. За окном столицы Чукотки плюс 5 ощущается как плюс 2. А еще сегодня нужно обязательно отметить Всемирный день сновидений. Потому что сны — это кино, которое каждую ночь снимает наше подсознание. Иногда там комедия, иногда приключения, а иногда такая фантастика, что утром не поверишь. Поэтому желаю вам сегодня только добрых и светлых снов. Пусть самые красивые из них потом сбудутся наяву. Ну и да, выспитесь уже наконец-таки. Конец недели это позволяет. Надеюсь, завтра вам с утра не надо никуда бежать. А если надо, тогда ловите мое цунами.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пурга. Музыка на краю земли.

0: каждый день. Пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы заказываете в кафе горячий суп и десерт. Вам приносят их на тарелках, которые выглядят как огромные, идеально гладкие листья. Вы доедаете, а затем просто кладете посуду в специальный контейнер, где она за несколько недель превращается в удобрение. Никакого пластика, никакой бумаги, только природа. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про кафе, где вся посуда сделана из настоящих листьев. Речь о реальных эко-инициативах, от уличных закусочных в Индии до стильных Zero Waste кофеен в Амстердаме, от курортных ресторанов на Бали до экспериментальных фудкортов в Коста-Рике, где традиционный фарфор и одноразовый пластик заменяют на прессованные листья. Это не просто тренд, это возвращение к истокам, где упаковка еды сама является частью экосистемы. В Индии уже много лет используют тарелки из листьев ореховой пальмы. Листья собирают после естественного опадания, моют, прессуют под высоким давлением и нагревом. Получаются прочные, водонепроницаемые тарелки с уникальным природным узором. На Бали и в Таиланде вместо тарелок часто используют огромные листья банана или лотоса, аккуратно складывая их в форме лодочек для подачи риса и карри. В европейских эко-кафе такие решения внедряют для полного отказа от одноразовой посуды, предлагая гостям пить кофе из стаканчиков, сплетенных из пальмовых волокон. И да, такая посуда обладает удивительными свойствами. Она выдерживает высокие температуры и не размокает от горячих соусов. В процессе производства не используется ни клея, ни химических покрытий. А после использования она полностью разлагается в почве за пару месяцев, становясь кормом для червей. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы согласились пить чай из такой чашки? Или боитесь, что она просто улетит от порыва ветра?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз?

сразу хочется сказать, любите солнце таким, какое оно есть, потому что оно не всегда с нами. Иногда облака его закрывают, иногда ночь наступает, а что очень важно, в последнее время в США и в Евросоюзе всерьез обсуждают, не приглушит ли солнечный свет, чтобы бороться с глобальным потеплением. Раньше экологи считали эту идею опасной, но инвесторы из Кремниевой долины уверены, что скоро станет так жарко, что правительства сами будут платить за тень. Вот так вот, друзья, солнце пока светит, а его уже собираются выключать. Ценить надо, пока есть. Ну, а если все-таки выключат, на небе останется только луна. Причем, похоже, черная. Предлагаю нырнуть в полную темноту вместе с проектом «Айола» на радио «Пруга».

Песня выносила батарею. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Готовы куховарить? Тогда приступим. Готовим легкий пикантный салат с печеной свеклой, фетой и рукколой. Обожаю сочетание сладковатой запеченной свеклы и соленого сыра. Здесь фета, но круче, конечно, добавить шарики мягкого козьего шевра и улететь в космос. А какая заправка, друзья? В общем, пишите ингредиенты. Запеченная свекла, сыр фета или козий сыр, кедровые орешки или грецкие, руккола, вяленые сливы или чернослив по желанию. Для заправки 1 столовая ложка оливкового масла, 1 столовая ложка бальзамического уксуса, 1 чайная ложка дижонской горчицы и чайная ложка меда или кленового сиропа. Свеклу моем, завернем в фольгу по одной и запекаем в духовке, разогретой до 200 градусов, до мягкости. Обычно на небольшие овощи уходит около 1 часа. На одну порцию салата как раз нужна 1 небольшая свекла. Остужаем, снимаем кожицу и нарезаем тонкими слайсами. На тарелку выкладываем рукколу, сверху свеклу, далее сливы, измельчаем сыр, посыпаем обжаренными орешками. Для заправки смешаем все компоненты в небольшой баночке с плотно закрытой крышкой и хорошенько потрясем. Затем поливаем салат. Можно насыпать сверху горсть гранатовых зерен для яркости. Салат готов. Скорее пробуйте. Приятного аппетита. Услышимся в эфире.
0: Сели, поели.

вернется. Правда, пока ждешь, рука сама тянется к холодильнику. Поэтому вот вам три совета, как не заедать стресс. Если просто устали, съешьте пару долек шоколада и горсть кешью. Если день пошел не по плану, помогут соленый попкорн или миндаль. А если случилась ссора, берите фисташки, скорлупе и мандарины. Пока все это почистишь, успеешь успокоиться. А запах цитрусов помогает вернуться в настоящий момент. Главное, чтобы к ее возвращению от фисташек остались не только скорлупки. Ну а теперь к цитрусам добавим еще больше солнца. Итальянцы из группы Рики Повери в Советском Союзе были почти своими, потому что их песни знали наизусть и в Москве, и в Анадыре. Ну а сейчас прозвучит их композиция под названием «Адзуро», что и по-итальянски означает «лазурный». Так что, друзья, заедаем стресс с умом и поднимаем настроение с помощью Италии. Мне кажется, на Лазурном берегу сейчас очень комфортно.

ру-чукотку.ру. Новостной портал о жизни Чукотского автономного округа. Факты, события, комментарии, авторские колонки. Все, чем живет Чукотка сегодня. На сайте прочукотку.ру.

0: дождь.
1: Красивая песня от Сергея Лазарева. И знаете, закат в Анадыре мы сегодня уже пропустили, но теплые слова светят не хуже солнца. Как раз такие пришли к нам в наш Макс, канал Макс. Элла написала: «Добрый вечер, Радио Пурга. От всей души поздравляю с днем рождения Эвдина Виктора Николаевича. Желаю ему крепкого богатырского здоровья, исполнения желаний, семейного благополучия, удачи и успехов во всем. Виктор Николаевич, с днем рождения. Мы присоединяемся к поздравлениям. Пусть в вашей жизни будет много светлых дней и ярких закатов». На часах 19:54. Моя смена тоже уходит в закат. Спасибо, что были со мной. Хороших вам выходных. С вами была Арина Перепелкина. До новых встреч. Ну и да, и для именинника, и для всех прозвучит Миша Миллер, певица из Молдовы, жила когда-то в Испании. Песни звучат как летний отпуск. Мне кажется, отличный подарок, когда за окном достаточно прохладно. Наслаждайтесь.
2: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В школе-интернате Гвикинота открыли вторую мемориальную доску выпускнику Михаилу Беляеву. Он погиб в зоне СВО 22 мая 2022 года. Гвардии капитану было 32 года. Его посмертно наградили Орденом Мужества. Открыть памятный знак доверили отцу героя и Елене Бернацкой. Ее сын сейчас находится в зоне боевых действий. На церемонию пришли родные Михаила, военные, педагоги, ученики и представители власти. Анадырь готовится к всероссийскому забегу. Завтра в окружной столице пройдет кросс нации. Участникам предложат дистанции в 1, 4, 8 и 12 километров. Сбор назначен на главной площади. Программу откроют в 11 часов. Первыми на старт выйдут старшие участники. Принять участие приглашают всех, кто любит бегать, независимо от опыта. На время забега будут введены временные ограничения движения. Они будут действовать с 10.40 до 14.30 у Дома народного творчества. На Чукотке с 1 по 22 октября возможны помехи в теле- и радиоэфире из-за солнечной интерференции. Перебои затронут первый и второй мультиплексы, но продлятся не более 5 минут в сутки с 13.30 до 14.30. График опубликован на сайте rtrs.rf, в мобильном приложении «Телегид» и в личном кабинете телезрителя. Перекресток Полярной и Мира станет последним объектом дорожного ремонта в Анадыре в этом сезоне. Строители уже сняли старое покрытие и бордюры, уложили основание и гидроизоляцию. А до конца ноября уложат бетон. Одновременно завершают ремонт у ледового катка и на строителей. 4 округа Чукотки получили субсидии на молодежные проекты. Анадырский и Провиденский округа, а также Гвикинот и Анадырь разделят 3 миллиона рублей из регионального бюджета. Каждому муниципалитету выделено по 750 тысяч рублей на реализацию инициатив школьников, студентов и рабочей молодежи. Средства уже перечислены, соглашения с управлением молодежной политики округа подписаны. Конкретные инициативы школьников, студентов и рабочей молодежи определят на открытых конкурсах. Реализовать проекты нужно до конца года. Авиапарк малой авиации на Чукотке пополнится новой техникой. Компания «Вертикаль-87» расширяет бизнес в регионе. Авиаперевозчик приобрел вертолет H-125 и самолет Ан-2. Также закуплена специализированная техника и топливозаправочная станция. В Анадыре построили вместительный ангар и взлетно-посадочную площадку. Развитие авиации упростит доставку грузов и транспортировку жителей в отдаленные районы. На кинофестивале «Человек и природа» в Иркутске фильм о Чукотской Байдаре взял спецприз. Картина выиграла в номинации «Научно-популярные фильмы». Это первая награда проекта режиссера Анны Коряковцевой. Продюсер Николай Шкаруба представил работу на 25-м Байкальском смотре. В конкурсе участвовали 300 фильмов из 30 стран. Лента стала частью цикла «Человек и лодка» для зрителей старше 6 лет. Она рассказывает о морском промысле, охоте на кита и моржа, уважении к природе и наследию предков. На этом у меня сегодня все. В следующем часе вас ждет выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире и хороших всем выходных.
2: Радио

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Ученый открыл вентиль баллона, а газ не выходит. Странно, баллон взвесили, газ внутри есть. Тогда его открыли, а там вместо газа белый скользкий порошок. Сначала никто не понимал, что это вообще такое. А потом оказалось, что перед ними материал, который изменит целую индустрию. В студии Борис Медведев. 6 апреля 1938 год. Лаборатория компании DuPont в Нью-Джерси. Молодой химик Рой Планкетт работает с газами, которые могут пригодиться для создания новых хладагентов. Один из них – тетрафторэтилен. Газ хранится в металлических баллонах. И в тот день Планкетт вместе со своим помощником Джеком Ребеком берет очередной баллон, открывает вентиль, и ничего не происходит, газ не выходит. Первое предположение вполне логичное – баллон пуст. Но есть одна проблема – его вес практически не изменился. То есть внутри что-то есть. Тогда возникает вопрос – а где газ? Баллон переворачивают, из него высыпается немного белого порошка. Внутри действительно что-то осталось. Только это уже совсем не газ. Исследователи открывают баллон и обнаруживают на его стенках белое воскообразное вещество. Причем довольно необычное. Оно практически не реагирует с химикатами, выдерживает очень высокие температуры и обладает крайне низким трением. Для первоначального эксперимента эта штука совершенно бесполезна. Планкетт ведь искал хладагент, а получил неизвестный белый порошок. Но вместо того, чтобы выбросить его и продолжить работу, он начинает выяснять, что именно получилось. Оказывается, молекулы исходного газа каким-то образом соединились друг с другом и превратились в новый полимер. Его назвали политетрафторэтиленом. А спустя несколько лет у этого вещества появилось имя, которое сегодня знают практически все. Тефлон. Но до сковородок еще далеко. Сначала новый материал вообще использовали там, где его необычные свойства были особенно важны. Промышленность, электроника, авиация и другие технические области. Во время Второй мировой войны материал использовали в частности для оборудования, связанного с Манхэттенским проектом. А затем выяснилось еще кое-что. К поверхности тефлона очень плохо прилипали другие вещества. И это свойство постепенно превратило необычный порошок в настоящий коммерческий хит. В 1945 году зарегистрировали торговую марку «Тефлон». В 1946 начались первые коммерческие продажи продукции на его основе. А позже материал добрался и до кухни. Сковорода, к которой почти ничего не хочет прилипать, оказалась настолько удобной, что антипригарное покрытие стало одним из самых известных применений тефлона. Да, это всего лишь случайность, где все равно потребовались годы исследований. Хотя сам Планкетт позднее говорил о важности подготовленного мышления. Случайность может произойти с кем угодно, но заметить в ней что-то ценное способен далеко не каждый. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Киноиндустрия – это не только искусство, но и большой бизнес, где успех часто измеряется не в аплодисментах, а в миллиардах заработанных денег. В настоящее время абсолютным рекордсменом остается «Аватар» Джеймса Кэмерона. После очередного повторного проката, включая Китай, фильм собрал без малого 3 миллиарда долларов в мировом прокате. Это уже вторая победа «Аватара». С 2009 по 2019 он держал лидерство, пока его не сместили «Мстители» – финальная часть. Но Кэмерон не сдался и вернул себе трон. Однако, если смотреть с поправкой на инфляцию, то безусловным чемпионом остается фильм «Унесенные ветром» 1939 года. Если пересчитать его сборы на современные деньги, то фильм собрал более 3,5 миллиардов долларов. Это настоящий финансовый рекорд из прошлого века.

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать, что

увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Новости на радио Пурга.
1: Еттак, палум тельхитка торпанель, тегамена нмгашаус, эумнина пенелькур. Иультинский район киномасаура кинини сене хэсэгите нэнгэм. Эннине нанмгашаур кэд департаментай пару и вэгэн рэтчэргэ кэнэм. Инэн мэсэвэц нэйгусэ тэн мин крияюл кэсэн кама аттэйос кэнат нэматвас атгару и утаньян сенатэм. УЗИ аппаратэм. Аван инэн мэсэвэц на терапевтический отделение кэна Дина Мареева и нанмгашаур кэна анкэна янанга тэнэ тэнгвэтэт кэнат кэсэсвэн тим. Юра наматвал от Ишиханье ОКП вас уйвным намкинам. Раскатынгон от Ишиханье ветару ютаньянын ветем. Карам в энгете нашкатынгонат. Чукотка ха вытяй эсик рамиусерам го ам. Венрат миусертенмас анроир эте микргинам. Аквики летнене нете минкре нанмышауркен Владислав Кузнецов нкан ревенте арош анрет центра кэм. Меосертенмас анвинрет каворит ароир эте микрин мингер аквики летнене нете нке неренин айворкне цамам нанван вакрекели нумаке оркнингате. Авантенмас ананка кэте тангпеша нене нете. Миусертен мыс на Эрмиштетл оген ассен федеральный грантовый конкурс акам. Анкама нарантом гаунат группат винрет вуссекин. Наматвас это Чукотка кененен мсеукин этке сетгите иксен эт пансойгатл ан интернет акам. Кликкин мангитки намгроткина гивис ан ксаусам. Касей пататвас ан наматвас овыска кам. Нанаматвас ан кулинуте кам. Анкама синеткина интернет янанг ака пансой гонинешекинет нутеверинет сет Россия кенам. 2022-2023 гевитаунитын. Гетеньен сена округа кена управления там МВД. Венратерге по регион кена управления и по ФСБ. Анканет келимыни от Ромака уйотте Россис ауплитку кэм. Анадырский городской суд и нарасу гельсисен инкама гетенам сенгсенам. Гаштрафавасен мнитклекен мниткен нирах тысячтем. Округа кена ведомства по инанам гсауркат кайвесам ораэс анпузинуте ан нитваханам. Эн арка возуните тенам сенгак. В Энгактен Мауркат Маша Россия кина красетен ветем. Эргат Эхликин нан мсэнкаука в Энгак Ренсе Акрос Нацием. Минкре нан мсаурк департаментай по мспольхюрген сасэта. Расвынгэс анаратанг натын нэна. Нгара камгроткин нка мнгиткин нирак километр тем. Расвынтэс анарантин маунг нравутир гыпы саматавай ваам гыпы нкама рэнг атвак онвытау нетем. Расвынгакват сэтру Мекен готовен гисеватен в хасам. Мангиткин нен пароль с этим. Красетен вете насынгр кнатамыс оте уенгэсэт. Нканай потоплет куркан атау намезау.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Открытый космос. Звезда погибла, раздулась до гигантских размеров, сбросила внешние слои и превратилась в белого карлика, а планета рядом каким-то образом выжила. Более того, теперь она делает оборот вокруг мертвой звезды всего за 34 часа. В студии Борис Медведев. Ну а сегодня о планете примерно размером с Юпитер, только вот ее звезда теперь меньше, чем наша Земля. Система находится примерно в 80 световых годах от нас. Планета называется ВД-1856b. Когда-то она вращалась вокруг обычной звезды, похожей на наше Солнце. Но потом звезда состарилась, превратилась в красного гиганта и начала раздуваться. Настолько сильно, что ближайшие планеты должны были просто исчезнуть внутри нее. А потом звезда сбросила внешние слои, осталось горячее ядро, белый карлик. И где-то рядом все это время каким-то образом выживала огромная планета. Сегодня она находится менее чем в 3 миллионов километров от своего мертвого Солнца. Для сравнения, Земля находится от нашего Солнца примерно в 150 миллионах километров. То есть эта планета расположена примерно в 50 раз ближе к своей звезде, чем мы. И делает полный оборот всего за 34 часа. Ученые считают, что изначально она находилась гораздо дальше. А уже после смерти звезды постепенно приблизилась к нынешней орбите. Это особенно интересно потому, что примерно через 5 миллиардов лет похожая судьба ждет наше Солнце. Правда, насколько далеко окажется Земля к тому моменту, это уже совсем другой вопрос. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Осень с точки зрения моды считается самым элегантным временем года. Как бы мы ни привыкали за лето к джинсам, бойфрендам, майкам и легкомысленным шортам вкупы со шлепанцами, осень многих заставляет встать на каблуки, достать из шкафа ладно скроенные жакеты и юбку-карандаш. Начинается новый учебный и деловой сезон, и мы вновь радуемся тому, как изящно выглядим в облегающем офисном платье-футляре. Что ж, в каждом времени года свои радости. В этом сезоне дизайнеры советуют делать ставку на платье длины миди. Они отлично сочетаются с обувью как на каблуке, так и на плоской подошве. Не будем забывать о том, что в деловом мире не приветствуются слишком пестрые расцветки. Так что пусть это будет монохромный вариант. Если темно-синий, серый или черный цвета вам изрядно поднадоели, обратите внимание на бордовый или изумрудный. Что касается принтов, то это может быть полоска. Геометрия всегда выглядит строго и элегантно. Так что даже полосы в духе Color Block не смогут испортить картину. Уютный трикотаж покупаем на каждый день, а твид и плотную шерсть носим по настроению. И, конечно, не будем лишать себя такого удовольствия, как покупка новой сумки. Летом у нас в фаворитах были вместительные и непритязательные шоперы, а осенью самое время сменить их на что-то более изящное и лаконичное. К примеру, на очень актуальную сумку круглой формы. Они необычно выглядят, но при этом вполне функциональны. Круглые сумки можно увидеть в коллекциях марок Chanel, Chloe и Джон Гальяно. Такой аксессуар отлично впишется как в классический образ, так и в более фантазийный ансамбль. Еще одна удачная обновка, который стоит разбавить свой сумочный гардероб, это аксессуар, который нужно носить в руке. Только не путайте его с клатчем. Правильная ручная сумка должна быть оснащена специальной петлей или широкой ручкой. А декором может выступать все, что угодно. Блестки, жемчуг, бисер, вышивка или кристаллы. И, кстати, это далеко не только вечерний вариант. Дизайнеры уверены, что такие сумки станут отличным акцентом в повседневном образе. Территория женщин.
1: Дарова радио Пурга. Привет, Чукотка. На связи эвенская певица Гялук Татьяна Игнатенко. В синтезе с современным звучанием я популяризирую язык своих предков. А песни на эвенском языке пишет моя мама Нина Николаевна Игнатенко. Это память, превращенная в звук.

0: Ваши друзья в социальных сетях просят срочно перекинуть им деньги. Не спешите. Перезвоните им и узнайте, что случилось.
1: Алло, привет. Что случилось? Ты денег просил?
0: Чаще всего авторами сообщений являются мошенники.
2: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.
3: Радио «Пурга» представляет.

0: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
1: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-00-61 от 8 октября 2014 года.
0: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру.

0: 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6-90-95.
1: От создания

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте, теплый бриз, изумрудные воды Черного моря и горы, обнимающие бухту. Добро пожаловать в Геленджик, курорт, где история встречается с приключениями.
0: Погружаемся в историю.
1: Название города хранит загадку. По-адыгейски это маленькое пастбище, а по-турецки Геленджик – невесточка. Именно поэтому символ набережной скульптура «Белая невеста». А в окрестностях среди вековых лесов спрятаны древние дольмены – каменные гробницы возрастом 5000 лет. Хотя ученые об этом спорят до сих пор. Главная гордость – самая длинная в России набережная. Вечером здесь зажигаются огни, играет живая музыка, а воздух наполняется ароматом хвои и моря. Прогулка с коляской комфортна. Покрытие ровное, вдоль пути стоят удобные скамейки, кафе и детские площадки.
0: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится сафари-парк на склоне хребта Маркотх. Здесь живут реабилитированные животные – слониха Чани и тигрица Маша. А рядом аквапарк «Золотая бухта» с пиратским кораблем и детским городком. Хотите панорам? Поднимайтесь на канатной дороге к комплексу «Олимп». За 15 минут вы окажетесь на высоте 420 метров. На вершине – контактный зоопарк, экзотариум и колесо обозрения. Вечером здесь происходят световые шоу, а с высоты открывается вид на всю бухту. Билеты лучше брать онлайн, так вы избежите очередей в кассы.
0: Еду, куда хочу.
1: Любителям природ советую скалу Парус у села Просковеевка. Монолит стоит прямо в воде, напоминая натянутый парус. А для пеших прогулок идеален Теренкур по хребту Маркотх. Тропа несложная, а виды захватывают дух. Местный воздух – природная ингаляция. Взрослым советую рестораны на набережной. Здесь подают свежую барабульку и ставриду. Лучшее время для поездки – сентябрь. Жара спадает, туристов меньше, а море остается теплым.
0: Готовимся к полету.
1: Как добраться? В Геленджике нет железной дороги, но есть свой аэропорт. Летом летают прямые рейсы из крупных городов. В межсезонье только из Москвы. От аэропорта до центра 15 минут на такси. Так как аэропорт работает сезонно, чаще летают в Анапу или Краснодар. А оттуда автобус или такси за час-полтора. Главный совет. Выбирайте пляжи у краев бухты, например, на Толстом мысе. Вода чище, людей меньше. Не забудьте аквашузы. Галька требует прочной подошвы. По городу удобно перемещаться на электросамокатах или маршрутках. А жилье бронируйте заранее. В бархатный сезон спрос растет.
0: Напоследок.
1: И помните, путешествие начинается не с вокзала, а с решения отправиться в путь вместе.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: 台湾的三姐妹，台湾的三姐妹。
1: Меняем камлейки на кухлянки. Радио Пурга.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую любителей вкусно поесть. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». Бывают такие дни, когда бегать по магазинам за продуктами, ну, совершенно некогда. Но при этом кормить семью нужно. Чтобы это не стало для вас проблемой, предлагаю ввести в привычку делать заготовки на такие случаи. Сегодня делаем полуфабрикаты из мяса и птицы в разных маринадах. Первый вариант – это баранина в гранатовом соусе. Для него возьмем 1 кг мякоти баранины, ее можно заменить говядиной или олениной, 100 мл гранатового сиропа, 1 гранат, 2 столовых ложки оливкового масла, 2 столовых ложки лимонного сока, 2 зубчика чеснока, 2 столовых ложки зерновой горчицы и 2 столовых ложки 9% уксуса. Второй вариант заготовки – это куриное филе, маринованное с чесноком и зеленью. Для него нам понадобится 1 кг куриного филе, 1 пучок петрушки, 1 третья пучка кинзы, 4 веточки орегано можно заменить сухим, 3 зубчика измельченного чеснока, 1 четвертая стакана красного винного уксуса и 3 столовых ложки оливкового масла. И третий вариант быстрого ужина – куриные голени в йогуртовом маринаде. Что нужно? 1 кг голеней, 300 граммов натурального йогурта, 3 столовых ложки лимонного сока и 1 столовая ложка цедры лимона. Ингредиенты на столе, теперь приступаем к заготовкам. Все составляющие для каждого маринада смешиваем и объединяем с мясом. Перекладываем в пакеты и вакуумируем. Если нужного прибора у вас не имеется, не страшно, хранить заготовки можно в обычных целлофановых пакетах или в контейнерах. Главное, чтобы места в морозилке хватало. Вот и все, времени минимум, а целых 3 ужина уже у вас под рукой на случай нехватки времени или неожиданного прихода гостей. С вами была Екатерина Трегуб, готовьте с удовольствием и до встречи на кухне.
0: Сели, поели!

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Факты. Факты. Факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Что значит всем известная абракадабра? Многие считают его лишь набором бессмысленных звуков. Однако история этого слова оказывается куда более интересной. Слово абракадабра имеет глубокие корни. Одно из предположений связывает его с абракасом, мистическим существом, упоминаемым в древнегреческих магических папирусах и гностических текстах. В гностической философии абракас был связан с числом 365, числом дней в году, символом завершенности времени и космического порядка. Любопытный факт: сумма числовых значений греческих букв имени абракас тоже равняется 365, что лишь усиливает его символизм. Первое упоминание абракадабры связывается со вторым-третьим веками нашей эры. Тогда это слово записывали треугольником, постепенно убавляя буквы на амулетах для защиты от болезней. Таким образом, абракадабра использовалась не только в духовных ритуалах, но и в бытовых практиках.
0: Территория фактов.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Базовые трикотажные вещи – это основа основ любого гардероба. В вашем шкафу непременно должен быть и однотонный топ, и футболка с коротким рукавом классического кроя, а также джемпер, водолазка и свитер. Вот тот необходимый минимум, который избавит вас от мучительных раздумий, что надеть. С такими вещами можно сочетать буквально все – от джинсов и кроссовок до строгих брюк и ярких лодочек. Главное – учитывать при выборе базы важный момент. Чтобы трикотаж хорошо выглядел и долго носился, он должен быть плотным, гладким и нерыхлым. Дешевые майки начнут скручиваться уже после первой стирки, а черная водолазка может очень быстро полинять. Так что не пытайтесь на этих вещах сэкономить. Что радует, хлопок все-таки недорогой материал, и нормально сшитые футболки и водолазки простейшего кроя можно найти и в недорогих магазинах. Качественный трикотаж тонкий, но плотный. И обязательно померьте майку в магазине. Если низ не закручивается, а крой не перекосился, ее можно покупать. Косметологи называют сразу несколько веских причин, по которым нам, женщинам, стоит начинать день со стакана воды с лимоном. Вам понадобится всего 2 минуты на то, чтобы приготовить себе этот эликсир жизни. А сколько пользы вы получите? Во-первых, лимон богат витамином С и калием, что благотворно отразится на вашем самочувствии. Во-вторых, что приятно, лимонная вода помогает быстрее худеть. Сок лимона содержит пектин, который помогает организму бороться с чувством голода. А теплая вода служит для стимуляции желудочно-кишечного тракта. Да и к тому же этот напиток обладает мягким мочегонным действием, что помогает быстро очистить организм, а заодно и кожу. Кроме того, витамин С способствует уменьшению морщин и исчезновению пятен на коже, поскольку удаляет токсины из крови. Ну и, наконец, стакан воды – это борьба с обезвоживанием организма. С самого утра все системы начнут работать правильно.
0: Территория женщин.

0: Алло.
1: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
0: Так.
1: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
0: Что?
1: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
2: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: знаете ли вы? Санакчи – это традиционное корейское блюдо, когда осьминога разрезают и едят еще живым. Оно обычно сопровождается соевым соусом или кунжутным маслом для добавления вкуса. Когда осьминог подается, его щупальца все еще могут двигаться. Это создает впечатляющее зрелище для гостей. Однако это блюдо требует осторожности. Маленькие присоски на щупальцах могут прилипнуть ко рту или горлу человека во время еды, что может привести к удушью. Поэтому рекомендуется тщательно жевать кусочки перед тем, как их проглотить.
1: Теперь буду знать.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

моей маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно. Ты нашел меня между вокзалами, аэропортами, слушай. Я запомнила, как ты сказал мне, малая, поехали кушать. И в моем плотном графике долго царила слепая небрежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу.

Другие мужчины так эгоистично любили, знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на пределе. Мой характер не самый логичный, но ты со мной дружишь, да дрожь. Нашим детям с тобой повезет, такой папа укроет от грома. Мне так нравится, как ты уверен, что я хочу к тебе тоже. Мне так нравится ехать пораньше, чтобы встречать тебя дома.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Замучились отмывать кисти для макияжа? Вот гениально простой способ. Намыльте ворсинки шампунем и энергично проведите ими поперек зубцов расчески гребня. Грязь уйдет за секунды, и кисти станут как новые.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь.

0: Радио Пурга. Радио Пурга.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильна.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Привлекательный в глазах женщин мужчина просто немыслим без профессии. При знакомстве это становится настолько важным моментом, что по этому поводу даже составили рейтинг мужских занятий. Самыми мужественными женщины безоговорочно признали, кто бы сомневался, полицейских и пожарных. Все логично, даме нужна защита. И кто обеспечит ее лучше специалиста в этом деле? Хотя мужчины-бухгалтеры не сильно проигрывают, их привлекательность тесно связана с деньгами и умением их зарабатывать. Впрочем, в сфере экономики есть и другие специальности. Они тоже отлично подойдут в качестве козыря при знакомстве. И, наконец, стабильно оказываются в фаворе у слабого пола врачи и мануальные терапевты. Словом, все те парни, которые могут ловко вправлять вывихи и снимать мышечное напряжение. Никому из женщин не придет в голову отказаться от личного массажиста под боком, так что какие-нибудь трехмесячные курсы на эту тему тебе точно не помешают.
0: Территория мужчин.
1: Расхожая фраза «если ты не обут, значит ты не одет» для мужчины имеет особое значение. Обувь – твое все. И пора признать, что уход за ней – целая наука. Так что если ты хочешь подольше ходить в сверкающих новизной ботинках, запоминай правила игры. Купил новую пару – не спеши сразу надевать. Если это ботинки на кожаной подошве, отнеси их в мастерскую, чтобы поставить профилактику. Это такая плотная наклейка на подошву, которая защищает от протирания. Перед первым выходом обработай обувь защитным средством с водоотталкивающими свойствами. Для гладкой кожи подойдет крем, гель или воск, а для замши или нубука – специальный спрей. Ну а вернувшись домой, не поленись сразу же обувь вычистить. Замшу приводят в чувство только в сухом состоянии с помощью специальной резиновой щеточки. Загрязнения удаляются очищающей пеной, а вовсе не ватой с мылом. А кожу достаточно протереть влажной губкой. Когда ботинки высохнут, нанеси на них очищающий крем. Он проникает в поры и удаляет из них грязь и химические реагенты. И главное, помни, качество ухода за обувью не должно зависеть от цены. Твой статус не в стоимости ботинок, а в степени их чистоты.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Город Анадырь был основан в 1889 году как самый северно-восточный форпост Российской империи под именем Новомариинск. В честь открытия нового поселения в устье реки Анадырь был дан салют из орудий парусно-парового клипера «Разбойник». В Анадыре можно слушать радио «Пурга» на частоте 102,8 FM.
1: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану, но потом понимаешь, а так даже интереснее.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Мам, а мам?
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Добрый день, друзья! С вами программа «Вместе далеко пойдем». И сегодня мы отправляемся в самое сердце Сибири, в город, с которого все начиналось.
0: Погружаемся в историю.
1: Тюмень – первый русский город за Уралом, основанный еще в 16 веке. Когда-то Тюмень в шутку называли столицей деревень, а сегодня это современный уютный город с термальными источниками, удивительными историями и единственной в России четырехуровневой набережной. Идеальное место для семейного путешествия.
0: Смотрим на карту.
1: Добраться легко. Самолетом из Москвы всего 3 часа, а любители железных дорог могут прокатиться по легендарному Транссибу. А с жильем полный набор. От 4-звездочного отеля до уютной квартиры.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Начните прогулку с Цветного бульвара, самого длинного пешеходного променада в городе. 5 площадей. Искусств, фонтанная, влюбленных, цирковая и спортивная. Детям точно понравится. А потом обязательно в сквер сибирских кошек. Бронзовые пушистики кокетливо выглядывают из-за постаментов. За этим сквером трогательная история. Во время блокады Ленинграда из Тюмени отправили 5000 кошек, чтобы спасти от крыс бесценные коллекции Эрмитажа. Вот такие герои.
0: Следующая локация.
1: Главная гордость города – набережная реки Туры. 4 уровня, современный дизайн и потрясающие виды. А мост влюбленных вечером переливается всеми цветами. Фотографии получаются волшебные. Кстати, в очертаниях моста угадывается герб города – корабль с раздувающимися парусами.
0: Время семейных эмоций.
1: Любителям истории прямая дорога в музей «Городская дума». Здесь хранится настоящее сокровище – крупнейший и самый полный скелет мамонта в России. Дети будут в восторге.
0: Путешествуем всей гурьбой.
1: Для активного семейного отдыха – экопарк «Затюменский» с настоящим сибирским лесом или Гилевская роща на берегу озера. Там есть детские площадки, беседки с мангалами, можно взять на прокат велосипеды.
0: Следующая локация.
1: А после прогулок отправляетесь на термальные источники. Тюмень официально носит название термальной столицы России. Представьте, вокруг сибирская зима, а вы нежитесь в горячей минеральной воде под открытым небом. Счастье для всей семьи.
0: Начинаем исследовать.
1: Что попробовать? Строганину из муксуна и блюдо из оленины. Настоящая сибирская кухня. Что привезти? Варенье из шишек, фигурки из бивни мамонта, теплую одежду из оленьих шкур и даже сувениры с настоящей сибирской нефтью.
0: Напоследок.
1: От нашего крайнего севера до сибирской Тюмени путь не близкий, но оно того стоит. Тюмень – это город, где история встречается с современностью, а сибирский характер сочетается с уютом и гостеприимством. Сюда хочется возвращаться всей семьей.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Мысли спрятаны в стол, ветер юго-восток в городе мажет.

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: В наше время для того, чтобы захватить власть, вовсе не обязательно брать телеграф и телефон.
5: Достаточно проникнуть в телевизионный эфир. Америка, 1960 год, вечер, в кругу обычной американской семьи.
6: Дорогой, что там у нас в программе?
7: Так, какие-то Кеннеди и Никсон.
8: Это что, новые комики? Странные лица у них не очень смешные.
7: Да нет, это, наверное, телемагазин.
9: Или эротическое шоу со стриптизом.
4: Вы все не правы, это гораздо интереснее.
5: 26 сентября 1960 года впервые в истории президентских выборов Джон Кеннеди и Ричард Никсон провели между собой телевизионные дебаты.
4: Их передача была...

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Всем привет, с вами Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Настроены на готовку? Тогда давайте начнем. Сегодня в меню супербыстрые белковые котлетки, которые можно приготовить и съесть без вреда для вашей фигуры. И нам для них понадобятся следующие ингредиенты. 180 граммов творога, одно сырое яйцо и одно отварное, 50 граммов твердого сыра, 2 столовых ложки рисовой муки, зелень и соль, перец по вкусу. Теперь все перемешиваем до однородности, предварительно порубив вареное яйцо. Формируем котлетки и далее готовим одним из способов. Если хотите менее калорийные, то готовьте на пару или в духовке. Также можно обжарить их на небольшом количестве растительного масла. Подаем с овощами и любым гарниром по вашему вкусу. Приятного аппетита и до новых рецептов!
0: Сели, поели!

Мадонна вся такая праздничная. Потому что Мадонна не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

0: Живое радио Чукотки.
1: Радио Бурга.
0: Музыка на краю земли.

0: себя на скотч.
1: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
2: Бьюсь о заклад, вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что жизнь слишком коротка, чтобы откладывать важные дела на потом. Представьте, что кто-то тихо напоминает вам: «Помни о смерти! Помни о смерти!» Звучит, конечно, жутковато, но на самом деле это древнее философское напоминание может быть куда более полезным, чем кажется. Итак, слово «memento mori» вы наверняка слышали. Это латинская фраза, которая буквально переводится как «помни о смерти». Ее использовали в Древнем Риме. Специальный человек нашептывал эти слова во время триумфальной процессии победителю, напоминая ему, что он смертен, как и другие. Это должно было удерживать человека от гордыни и напоминать, что богатство, слава и власть – лишь временные вещи. Фактически, современная психология находит в этой практике рациональное зерно. Сознание конечности жизни помогает людям ставить реальные цели, принимать важные решения и не откладывать счастливые моменты на будущее.

Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Выглядит дешево. Согласитесь, по отношению к вещам это звучит как приговор. Стилисты наперебой внушают нам, что в хороший гардероб нужно инвестировать деньги, не жалея, а майки и платья из сетевых масс-маркетов вообще не стоят нашего внимания. Возможно, доля истины в этом есть. Базовые вещи должны быть качественными и отшиты из добротной ткани, которая не отливает синтетикой. Но масса прочих элементов нашего гардероба может быть куплена за совсем небольшие деньги, и это будет разумно. Скажем, спортивная одежда вроде хлопковых штанов, толстовок и свитшотов. Если вы не занимаетесь спортом профессионально, к чему спускать на эти повседневные вещи кучу денег? Ведь их главное послание – удобство, а вовсе не роскошь. Практичная одежда, которая призвана защищать нас от дождя и ветра, вроде парки, дождевика или ветровки из той же оперы. Это вещи трудяги, и они вовсе не призваны демонстрировать наш достаток. А если вы носите в межсезонье так называемую чебурашковую шубу из искусственного меха, на ней тоже стоит сэкономить, ведь такой мех сам по себе ирония, и он, конечно же, не претендует на то, чтобы выглядеть дорого. Вспомните, как часто вы произносите фразу «У меня просто нет выбора». Так вот, психологи, девушки, считают, что выбор всегда должен быть ограниченным, как в различных аспектах жизни, так и в магазине. Многие женщины, придя в магазин обуви, считают, что если им покажут 100 пар, то они обязательно найдут себе что-то подходящее. Но, как известно, поморочив голову несчастному продавцу, недовольный клиент частенько уходит в освояси. А бывает так, что приходишь в магазин, видишь 3 пары обуви и покупаешь одну из них. Почему так происходит? Потому что с разнообразием выбора наш мозг теряет ориентацию. В личной жизни, кстати, по мнению специалистов, действует тот же принцип. Есть над чем подумать. Территория женщин.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Алтайский край издавна называют краем тысячи озер. И действительно, их здесь почти 100. Чистейшие горные, содовые, целебные соленые. Но одно из них выделяется среди всех – Малиновое озеро.
2: Приготовьтесь к новому маршруту.
1: Расположилось оно в бескрайней Кумундинской степи, недалеко от села Михайловское. И сразу же привлекает к себе внимание необычным цветом воды – то нежно-розовым, то ярко-малиновым. Откуда же такой оттенок? Все дело в микроскопических водорослях и крохотных планктонных рачках, которые обитают в этом соленом водоеме. Кстати, по степени солености Малиновое озеро не уступает Мертвому морю. В одном литре его воды растворяется больше 300 граммов соли. Благодаря этому в озере очень легко плавать. Соленая вода сама бережно выталкивает человека на поверхность. Неудивительно, что это озеро издавна славится целебными свойствами. Его соленая вода и иловые грязи на дне считаются полезными для кожи, обмена веществ, суставов. А если добавить к этому чистейший степной воздух, отдых здесь получается не только приятным, но и очень полезным для здоровья.
2: Погружаемся в историю.
1: С Малиновым озером связано немало красивых преданий. По одному из них когда-то жила девушка по имени Малина, которая горько оплакивала своего погибшего возлюбленного. И будто бы ее слезы окрасили воду озера в нежный розовый цвет. А по другой легенде, еще во времена Екатерины II розоватую соль, добытую здесь, доставляли ко двору императрицы. Она очень любила удивлять этой редкостной диковинкой гостей из-за рубежа.
2: Открываем новый горизонт.
1: Конечно, главная достопримечательность здесь – само озеро. Гладь его воды в зависимости от освещения меняет свой оттенок прямо на глазах. Особенно хороши закаты. В это время Малиновое озеро выглядит особенно ярким и завораживающим. Да, и для памятных фотографий место найдется каждому. Кто-то выберет живописный берег, а кто-то прогуляется по его неглубокому дну к небольшой скамеечке, которая эффектно смотрится прямо посреди водной глади.
2: Готовимся к полету.
1: Лучшее время для поездки сюда – с июня по сентябрь. Именно летом озеро хорошо прогревается, а его знаменитый малиновый оттенок проявляется особенно ярко. Неглубокое, пологое дно делает его удобным для купания, в том числе и для семей с детьми. Только стоит иметь в виду, если в озеро попадает много пресной воды после дождей или паводков, его цвет может стать бледнее. Зато в ясную погоду этот степной уголок по-настоящему очаровывает.
2: Последний пункт.
1: Малиновое озеро – это место, где хочется побыть в тишине, подышать раздольной степью, искупаться в необыкновенной воде и просто отдохнуть душой. Оно одинаково подойдет и семьям с детьми, и любознательным взрослым, мечтающим открыть для себя одно из самых удивительных творений алтайской природы. Так что если вам по душе неспешные прогулки и необычные открытия, есть повод отправиться в этот яркий солнечный уголок России. Ведь самые яркие открытия случаются тогда, когда мы делим дорогу с теми, кто вам дорог.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Реклама на радио Бурга.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Киберминутка. Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
1: Кодзима снова оказался в центре игровой индустрии. Только теперь его новый проект оказался совсем не там, где его ожидали. В студии Борис Медведев, это «Игровые новости» на радио «Пурга».
2: Киберминутка.
1: Стало известно, что Xbox станет издателем новой игры Хидео Кодзимы «Физинт». Это довольно неожиданный поворот. Изначально проект создавался совместно с PlayStation, но Sony прекратили участие в его издании, после чего Kojima Production начала искать нового партнера. Им стал Xbox, причем довольно быстро. Игру описывают как шпионский экшен, жанр, с которым Кодзима хорошо знаком. Подробностей пока немного, известно только то, что игра находится на очень раннем этапе и ждать ее стоит в 2030-м.
2: Киберминутка.
1: У Until Dawn появится полноценное продолжение, и на этот раз история отправится далеко от знакомого места действия первой части. Во второй игроки окажутся на загадочном острове вместе с командой охотников за привидениями. Герои ведут популярный канал о паранормальных явлениях и приезжают туда ради нового выпуска. Разумеется, все пойдет не по плану. И снова главным элементом станет выбор. Каждый персонаж может выжить или нет. Релиз на PlayStation 5 запланирован на январь 2027-го. Для геймеров старше 18 лет. С вами был Борис Медведев. Это были «Игровые новости» на радио «Пурга». До встречи в эфире.
0: «Киберминутка». Программа о компьютерных играх для геймеров всех возрастов и размеров памяти.
3: Уж небо осенью дышало. Радио «Пурга».

0: знаете ли вы?
1: Яблоки невозможно утопить в воде, потому что они состоят из воздуха на 25%. Это связано с тем, что клеточные стенки фрукта содержат множество маленьких полостей, которые заполняют воздух. Когда яблоко помещается в воду, его плотность оказывается ниже, и оно всплывает. Этот факт также объясняет, почему яблоки так популярны в кулинарии и как закуски. Они легкие, хрустящие и освежающие.
0: Теперь буду знать.

Снег, безусловно, дни радостные, но когда наступает выходной день, лучше провести его на улице. Добрый день, Чукотка, в эфире радио «Пруга», у микрофона Арина Припелкина. Начинаю свою смену вместе с вами. Кухни и группа «Бонд» с кнопкой напомнили нам о радости семейного времяпровождения. Предлагаю именно этим заняться, тем более, что сегодня проходит кросс нации. Если есть желание болеть за наших и не только наших, приходите на главную площадь. Здесь уже стартовали первые забеги. Ну и да, учитывая, что сегодня суббота, я думаю, время найти можно. А еще сегодня день встречи со старыми друзьями. Кто знает, возможно, именно их вы и встретите где-нибудь по дороге или уже в точке сбора. Так что можно еще, кстати, позвонить тем, с кем давно не виделись. Пусть расстояние не мешает дружбе.